0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

по коньяк, Юся хнула сефер, шурва ярня луна, а позже дальцевая пила себе тавуна, Юся хнула сефер, шурва ярня луна.

Аллах рик эл ганаза, як укуд на кадар наш.

0: первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в года. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому без

и ты порой почти полжизни ждешь. Когда оно придет, твое мгновение, придет оно большое, как глоток. Глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг. От первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время.

Реклама на радио. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».

Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

сердце знаю неизбежно одно. Себя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю. Последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I lie.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кому-то везет, а кому-то...
3: С Чебаном всегда везет. Покупай продукцию Чебан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
4: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.com.ru.
5: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Спонсор нашего утра на волнах радио Прибой — ювелирный дом Карджеви. Времена и события меняются, драгоценности Карджеви — это навсегда. Город Махачкала, улица Азиза Алиева, 8. Приходите, там много всего интересного. Да. Всем доброе утро. У нас сегодня, не знаю, как назвать, экватор, не экватор, рабочая неделя. Ну, в общем, среда, и день начинается. Всем доброе утро из эфирной студии радио Прибой. Пожелал Расул Алибека вашей компании до 11 с двумя нулями.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Большой выбор колясок в «Киргуд-дети». Премиальный «Сайбокс», «Дугабо», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргуд-дети». Вы найдете свою идеальную коляску.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Погода.
1: Ты мне очень нужен, сказал мне наш сосед Дмитрич, когда ранним утром я шел с остановки общественного транспорта до рабочего места. А вот, встретив нашего соседа, я почему-то подумал, что ему нужны были данные о погоде. Но у него телефон такой, знаете, то он работает, то он не работает. А вот, он все время меня спрашивает, как погода, как дела и так далее, и тому подобное. В это время, значит, когда я его встретил, он говорит, ты, говорит, мне очень сильно нужен. Я говорю, что случилось? Рассказываю. Он говорит, слушай, даже, говорит, не знаю, говорит, с чего начать. Я говорю, ну начни как есть. Он говорит, вот недавно, говорит, я смотрел новости, и американцы, они, оказывается, выяснили. И тут Дмитрич посмотрел так по сторонам, никто ли нас не слышит, никто ли нас не палит. А вот ты знаешь, говорит, они провели исследование, и оказалось, тут Дмитрич немножечко тон сбавил и сказал, что у одного руководителя европейского государства, оказывается, жена мужчина. Я говорю, ну, что тебе могу я сказать? Ну, во-первых, говорю, мне как-то это неинтересно. А, вот. А Дмитрич говорит, ну, а во-вторых, а главное это что? Я говорю, ну, а что главное? Ведь кто-то же в семье должен быть мужчиной. А, вот. Ну, в общем, разошлись, пожелали друг другу доброе утро и так далее и тому подобное. В общем, вот так вот. А, такое вот утро было. Ну, я о погоде ему тоже, конечно, рассказал. Я говорю, 22 на данный момент. Будет у нас сегодня днем плюс 24. А, вот, без осадков, без дождя. Очень хорошая погода.
2: Твоя любовь издавала звуки, прибой, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: В роли ночного охотника в нашем эфире Крис Норман. Это тот, который являлся лидером легендарной группы «Смоки», песни которой в свое время звучали повсюду. Их знали практически все. Его голос в ту пору доносился из магнитофонов не только в его любимой Великобритании, но и в нашей стране. Правда, наши слушатели прозвали его самые известные песни по-своему. «Сто балерин» и «Водки найду». Ну, понятно, да, ну а «Хит Элис» вообще перепели по-русски. Ну, вероятно, это можно считать свидетельством искренней любви и, конечно же, восхищения. Он отметился на волнах радио «Прибой» с великолепнейшей песней.
1: Реклама.
2: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Черчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 01 16. Спите спокойно, без долгов.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Не пропустите! «Строймаркет Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+.» Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: queen.
1: Очень симпатичная девушка пришла в эфирную студию «Радио Прибой», села напротив меня и походу начала слушать песню в исполнении банды под названием «Умер Дип». Слушай, говорит, Алибеков, говорит, о чем он поет? Я говорю, да он ей, типа, всю ночь в любви признается, и, в общем-то, его тут, помнишь, и тут Остапа понесло. А вот Диана посмотрела на меня и говорит, слушай, говорит, Алибеков, скажи, пожалуйста, ну почему вот парень, с которым ты разговаривала до утра, превращается в мужа, который постоянно молчит? Что ты скажешь на эту тему? Я говорю, ну, он уже все сказал. Впрочем, и группа уже все сказала. Мы переходим в час следующий. Впереди у нас новости, табак, мабак и все остальное. Диана Гаджиева на радио «Прибой».
2: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Государство усилит контроль за табачной продукцией. В Дагестане открыли горячую линию после взрывов на газопроводе. И вопросы о выплатах пострадавшим от чрезвычайных ситуаций обсудят в Махачкале. Теперь подробно. С 1 октября на оптовую и розничную торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией будет необходимо получить лицензию. Предполагающий это законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтениях. Этот же документ позволит регионам вводить на своей территории полный запрет на продажу вейпов. Документ разработал Минфин под кураторством вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Кабмин рассчитывает, что контроль за соблюдением лицензионных требований минимизирует оборот сомнительной продукции, в том числе нелегальные точки продаж. Кроме того, новые меры позволят дополнительно оградить несовершеннолетних от подобных товаров. Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о внесении изменений в статью Налогового кодекса, касающихся вопросов налогообложения операций цифровой валютой и цифровыми правами. Документ синхронизирует положение действующего налогового законодательства с законопроектами, предусматривающими установление комплексного и унифицированного регулирования отношений, возникающих при организации обращения цифровых валют и цифровых прав. В частности, от НДС освобождаются услуги цифровых депозитариев и организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты, а также реализацию беспоставочных иностранных цифровых прав, которые удостоверяют исключительно денежные требования. Прокуратура Дагестана после пожара на магистральном газопроводе открыла горячую линию для жителей Кизил-Юртовского района. Она работает по номеру 8-928-514-05-00. Также сообщается, что ведомство контролирует установление обстоятельств происшествия. Накануне вечером на территории района произошло 3 взрыва на газопроводе «Моздок-Казимагомед», после чего началось факельное горение высотой до 15 метров. В настоящее время пожар полностью ликвидирован. По данным властей, никто не пострадал. Благотворительный фонд «Надежда» сегодня в 13 часов проведет в Махачкале открытую пресс-конференцию, на которой ответят на вопросы о выплатах пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и о работе организации. Мероприятие пройдет по адресу улица Батырая, 11, Гранд Плаза, 9 этаж. Организаторы приглашают всех желающих, подчеркивая, что личное присутствие позволит получить достоверную информацию. 13 и 14 июня в Махачкале пройдет фестиваль кофе. В мэрии города называют его самым масштабным кофейным мероприятием за всю историю на Северном Кавказе. Ожидается, что фестиваль соберет около 3000 гостей из профессионального и бизнес-сообщества, для которых он станет площадкой для общения, обмена опытом, новых знакомств и деловых возможностей. В этом году участниками и партнерами события будут компании не только из регионов России, но также из Белоруссии и Китая. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Небольшое отступление от этой песни.
1: Этот мир.
0: Ну, я начну свой рассказ. А ну-ка.
1: Это небо.
0: В общем, этот мир принадлежит тебе. Это, знаете, идеальное признание любви, которое наверняка мечтает услышать каждая женщина. Ну, таким образом, песня передает чувство привязанности, преданности и невозможности существовать без самого любимого человека. А турецкий хор на волнах радио «Прибой», 8 часов и 10 минут, время московское, среда, 10 у нас сегодня июня. Приветствую всех на волнах радио «Прибой», далее информация о нашем деловом партнере. Ну а всем доброго утра из эфирной студии пожелал Расул Алибеков.
2: Карджи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджи – это бриллианты с международным сертификатом G. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: драматичный, далее помпезный, выглаженный популярный рок, утопленный в их барабаны и синтезаторы, которые звучат громче гитар. Вокалисты в живописно развивающихся плащах с легкими пышными прическами. Именно такая музыка определяла тренды середины 80-х прошлого столетия. Один из хитов, который воплотил в себе весь блеск той эпохи, сейчас звучит в нашем эфире от группы Cutting Crew. Это не просто хит, это эталонный хит неонового десятилетия, который был перепет группой Savage и группы Smokey. Ну а те, которые его подарили, конечно же, одни из самых первых, Nick One Ed и его сотоварищи. «Я умру без твоей любви» — так переводится эта песня, которая в нашем эфире только что была.
1: Реклама.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль. Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
8: Компания «Борисович и партнеры».
9: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
8: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: погода.
1: Случай у нас здесь был. Такой вот незагоревший житель Архангельска приехал, значит, на Каспийское море, пришел на пляж, разделся. Его, значит, местная братва спрашивает: «Брат, ты откуда приехал, брат?» «Из Архангельска, брат, я, из Архангельска, я, брат». «А что там, брат, у вас лета не было, брат? Ты весь белый, брат». «Лето-то было, — сказал брат, — но я в это время и в этот день был на работе». Так, а в общем, у нас о погоде сейчас. Сколько у нас тут? 23, днем 24. Солнечная погода без осадков.
2: Радиоприбой. Ну а шуда включи, у харши херикес, сенин садрахуни, асвари в сири. Ура, шу сихуни, урчехева ахе.

0: А еще были песни, которые назывались «Крошка моя», «Девчонки», «Забирай меня скорее». Все эти песни многие знают практически наизусть. Ну, потому что песни группы «Руки вверх» до сих пор на слуху.
1: Сквозь штормы года.
0: Серега Жуков сделал удивительное дело. Он прославился в конце 90-х и в начале 2000-х. Ну а затем немного ушел в тень, чтобы сейчас публика, которая в то время не могла прийти к нему на концерт, собиралась на стадионах. И вот когда говоришь про Сергея Жукова, то невольно подразумеваешь «Руки вверх». Пожалуй, это одна из самых главных групп 90-х, которые до сих пор популярны. И лишнее тому подтверждение – новая песня, которая вышла буквально вот на днях и уже засияла на просторах нашей радиостанции. Спасибо, спасибо, спасибо.
2: Реклама на радио. Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: дорогах.
1: Где-то недавно мне попалось, в общем-то, такое. Вот представьте себе, 2060-70 год, автомобили обзавелись интеллектом. Повторяю, автомобили обзавелись интеллектом. На улицах умные светофоры, умные дорожные знаки, в городе ограничение скорости до 50 км в час. Автомобили сами снижают скорость, на трассе все едут около 80-90, даже крутые Мерседесы, Лексусы. И вдруг всех обгоняет старенькая «Волга», которая, знаете, ну, ее не интересуют умные знаки и, конечно же, светофоры. Так, теперече, что у нас? У нас теперече то, что давеча. То, что не поменялось и вообще не поменяется, я думаю, что в ближайшее время. Въезд в город Махачкало немножечко забит. Проспект Петра Первого, проспект Насрудинова. Так, Булача под мостом. Далее, не критично в центре города Махачкалы ездить. Троллейбусное кольцо немножечко красным выделено. Вот, далее, что тут у нас? Далее. Проспект Акушинского немного. Ну, в общем, дорожная обстановка у нас благоприятная, очень хорошая. Соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и помните о том, что нужно знать и неукоснительно исполнять и выполнять правила дорожного движения. В общем, расскажу случай. Вчера ребята рассказали из управления ГИБДД, ГАИ. В общем, остановили они машину. Остановили, значит, машину они. За рулем, в общем-то, сидела дама, а рядом сидел, значит, мужик. И он вел себя очень неадекватно. Он вел себя, знаете, так враждебно настроен был, орал, кричал, что-то размахивал. Ну, естественно, ребята его тормознули, подошли так аккуратно, значит, спрашивают документы. Все, за рулем сидела дама. Вот, ну, разобрались в ситуации. Оказывается, что случилось? Эта дама, значит, рассказывает: да не обращайте внимания, говорит, это мой муж. Вот, я просто люблю его возить на машине. Да, он орет, ругается нецензурно. Вот, как вы слышали, даже, говорит, очень маму мою вспоминает частенько, руками размахивает. Эмоции просто через край. Просто через край, говорит дама, улыбаясь. Зато потом дома, продолжила дама, сидит тихонечко, молчит. Радуется, что домой вернулся. Первое.

0: Период летнего солнцестояния, музыкальная редакция, за что им, конечно же, респект и уважуха, вспомнили эту песню. Молодцы, просто молодцы. А в то время как некоторые рождественские треки кажутся, знаете, такими заезженными, а вот эта вот песня «Last Christmas» остается актуальной по сей день. Но я объясню колоссальный успех песни тем, что она просто невероятно простая и состоит из 4 аккордов, а ее припев легко запоминается и поется. Она стала такой же неотъемлемой частью праздника, как елка, оливье или же поздравление президента, где все идет по плану. Кроме того, большинство новогодних и рождественских песен лишены какой-либо драматургии. Они рассказывают о счастье и о волшебстве, Санта-Клаусе и катании на санях. В этой же песне все напротив, нет ничего подобного. Это просто песня о любви, которая зайдет. Нет, в Дагестане не принято говорить «зайдет», которая залетит даже тем, кто не испытывает никакого праздничного настроения. Джордж Майкл, «Last Christmas». Супер песенка на радио «Прибой». Музыкальная редакция. Молодцы.
1: Реклама на радио.
2: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилисимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
3: Лезгинская поговорка.
4: Верили хэр, сурарак тяжи зла.
5: Все дороги завершаются на кладбище.
3: Радио «Прибой».

0: Да, честно говоря, я сам даже не знаю, о чем будут сейчас новости, потому как меня не поставили в известность. Мне сказали, сиди и слушай, есть что послушать. Вот я и буду сидеть и слушать, если есть что послушать. А у Дианы Гаджиевой всегда есть что рассказать. Ну, давайте, пусть рассказывает. Далее в нашем эфире новости и самые актуальные на Радио Прибой.
1: В Дагестане 9 часов утра. На Радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Сохранение порога НДС поможет малому и среднему бизнесу. Правительство выделило более 170 миллионов рублей пострадавшим от стихии в Дагестане и Чечне. И боксер республики стал чемпионом России среди профессионалов. Теперь подробно. Решение о неснижении порога НДС по упрощенной системе для малого и среднего бизнеса коснется более 360 тысяч субъектов МСП в 2027 и 2028 году. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Он напомнил, что в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин поручил отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС, зафиксировав его в размере 20 миллионов рублей. Отмечается, что данное решение прорабатывалось совместно с Кабмином и представителями бизнес-сообщества. Оно позволит предпринимателям адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам. Правительство России направило более 170 миллионов рублей из резервного фонда для оказания финансовой помощи жителям Дагестана и Чечни, утратившим имущество первой необходимости из-за стихии в марте-апреле этого года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Сильные дожди 28 марта и 4-5 апреля привели к масштабному наводнению в двух республиках. В регионах был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Депутаты предложили закрепить в законодательстве условия использования обозначений «Сделано в России» и «Российский бренд» на отечественной продукции. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Согласно инициативе «Сделано в России» обозначение, которое может использоваться исключительно в отношении товаров, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, созданных в России и правообладателями которых являются россияне. Обозначение «Российский бренд» в свою очередь предлагается использовать только в отношении товарных знаков и знаков обслуживания, принадлежащих российским гражданам или компаниям, не находящимся под контролем иностранцев. Странных лиц. В Махачкале на участке улицы Магомеда Гаджиева вводится запрет на остановку и парковку транспортных средств. Об этом сообщает администрация города. Для увеличения пропускной способности одной из ключевых транспортных артерий столицы Дагестана в ближайшее время установят специальные дорожные знаки по нечетной стороне на отрезке от улицы Гайдара Гаджиева до Умаханова. Водителей просят быть внимательными, строго соблюдать требования и заранее планировать места для парковки, чтобы избежать принудительной эвакуации на штрафстоянку. Курбан Байрамбеков стал победителем международного турнира по профессиональному боксу «Битва за Восток», который прошел в Чите. Дагестанский боксер выступил в главном поединке турнира. В восьмираундовом бою в легчайшем весе он оказался сильнее соотечественника Максима Кузнецова. Эта победа принесла спортсмену титул чемпиона России среди профессионалов. Отмечу, что Курбан Байрамбеков впервые вышел на профессиональный ринг. И о курсах валют на сегодня. Доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой.
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Про НДС. Дагестан, Северный Кавказ. Она позвонила своему любимому и сказала: «Милый, скинь мне еще 2000 на ноготочки, а то Хадижатка сказала, что какой-то НДС подняли». Он у нее спросил: «А твоя Хадижатка бухгалтерскую отчетность ведет по РСБУ или же по МФСФО?» Она подумала и ответила: «Точно не скажу, но она возле ДГПУ живет». В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброго утра и, конечно же, хорошего настроения.

0: Женщина без комплексов, умеренная, эпатажная исполнительница, не стесняющаяся быть собой, какая есть, такой зарекомендовала себя Лолита Милявская. Что обычно говорят и пишут о Лолите? Ну, обсуждают перипетию личной жизни, 25 мужей, образы изменений во внешности, истории семьи, скандалы и высказывания. У радио «Прибой» в центре внимания всегда творческий облик и образцы песенного наследия. И мы стараемся делать акцент на музыкальную составляющую, которая у Лолиты просто безупречна. Что нам не продать? Костя Легостаев написал эту песню, выпускник «Фабрики звезд» номер 2, ну а Лолита ее исполнила. Хорошая песня, очень интересная работа. Далее информация о нашем деловом партнере и не менее замечательная работа, о которой я, может быть, расскажу. Расул Алибеков, радио «Прибой». Всем доброго утра.
1: Карджи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджи – это бриллианты с международным сертификатом G. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: В нашем эфире культовая американская популярная группа, которую смело можно назвать одним из самых популярных бойз-бендов. Пятерка тинейджеров сводила с ума девушек по всему миру и достигла беспрецедентной популярности, став одним из самых ярких проектов музыкальной индустрии. В 2001 году Backstreet Boys даже были внесены в Книгу рекордов Гиннесса как самый коммерчески успешный подростковый коллектив. По-моему, рассказал все, и, как принято говорить у американцев, unmistakable, безошибочно. Супер песня в нашем эфире без комментариев.
1: Реклама. В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.промо.ру.
3: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом Киргу представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу. Ваш личный климат-контроль.
7: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Да, лето без отпуска, это все равно, что день рождения без подарков. На данный момент в столице Дагестана, в городе Махачкале, светит солнце, ясная погода. У нас сегодня 23 градуса, сегодня осадков не ожидается. Ветер 4 метра в секунду юго-восточного направления. Это не страшно, дождя тоже не будет.
1: Радио «Прибой». Музыка, за которой...

0: По мотивам произведения Александра Блока песню написал Игорь Николаев, немного изменив стихотворение и добавив музыки. Но от этого песня-то хуже не стала, и стихи в этой песне. Даже наоборот, все на самом высшем уровне. На радио Прибой.
1: Реклама. Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: заслушался этой песни и вот о чем подумал. Знаете, очень хочется иметь такую маленькую карманную машину времени, эксклюзивную, но чтобы больше ни у кого не было. Совершил в жизни ошибку, ничего страшного, настроил машинку и быстренько пинулся в прошлое. Подправил там проблемку и вернулся обратно назад. Ну и уже все в порядке. Все счастливы и довольны. Ну а сколько можно было бы разгадать исторических тайн, отправившись в то время, когда они произошли? Посмотрел и назад. Ну а в мире одной загадкой станет, конечно же, меньше. Главное, что по дороге не быть съеденным доисторическим монстром. Но есть одна машина именно времени, которой мы можем совершенно безопасно пользоваться в любой момент. Это наша память. Благодаря светлым и чистым воспоминаниям мы можем заново пережить всю гамму положительных эмоций, полученных много-много лет назад. И обязательно поможет нам в этом всегда хорошая музыка. Ну вот, например, Сандра и «Mirrored in Your Eyes» – великолепнейшая песня, которая навеяла воспоминания. Воспоминания далекого октября 1986 года из сольного альбома «Mirrors». На радио «Прибой» без комментариев.
1: Реклама на радио.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+.» Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Государство усилит контроль за табачной продукцией. В Дагестане открыли горячую линию после взрывов на газопроводе. И вопросы о выплатах пострадавшим от чрезвычайных ситуаций обсудят в Махачкале. Теперь подробно. С 1 октября на оптовую и розничную торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией будет необходимо получить лицензию. Предполагающий это законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтениях. Этот же документ позволит регионам вводить на своей территории полный запрет на продажу вейпов. Документ разработал Минфин под кураторством вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Кабмини рассчитывает, что контроль за соблюдением лицензионных требований минимизирует оборот сомнительной продукции, в том числе нелегальные точки продаж. Кроме того, новые меры позволят дополнительно оградить несовершеннолетних от подобных товаров. Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о внесении изменений в статью Налогового кодекса, касающихся вопросов налогообложения операций цифровой валютой и цифровыми правами. Документ синхронизирует положение действующего налогового законодательства с законопроектами, предусматривающими установление комплексного и унифицированного регулирования отношений, возникающих при организации обращения цифровых валют и цифровых прав. В частности, от НДС освобождаются услуги цифровых депозитариев и организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты, а также реализацию беспоставочных иностранных цифровых прав, которые удостоверяют исключительно денежные требования. Прокуратура Дагестана после пожара на магистральном газопроводе открыла горячую линию для жителей Кизил-Юртовского района. Она работает по номеру 8-928-514-05-00. Также сообщается, что ведомство контролирует установление обстоятельств происшествия. Накануне вечером на территории района произошло 3 взрыва на газопроводе «Моздок-Казимагомед», после чего началось факельное горение высотой до 15 метров. В настоящее время пожар полностью ликвидирован. По данным властей, никто не пострадал. Благотворительный фонд «Надежда» сегодня в 13 часов проведет в Махачкале открытую пресс-конференцию, на которой ответят на вопросы о выплатах пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и о работе организации. Мероприятие пройдет по адресу улица Батырая, 11, Гранд Плаза, 9 этаж. Организаторы приглашают всех желающих, подчеркивая, что личное присутствие позволит получить достоверную информацию. 13 и 14 июня в Махачкале пройдет фестиваль кофе. В мэрии города называют его самым масштабным кофейным мероприятием за всю историю на Северном Кавказе. Ожидается, что фестиваль соберет около 3000 гостей из профессионального и бизнес-сообщества, для которых он станет площадкой для общения, обмена опытом, новых знакомств и деловых возможностей. В этом году участниками и партнерами события будут компании не только из регионов России, но также из Белоруссии и Китая. И о курсах валют на сегодня. Доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Еще 10 лет назад имя Pink регулярно появлялось в чартах, а ее энергичные, скажем так, выступления собирали стадионы. Но последние годы в жизни певицы выглядят совсем не так, как период ее главных популярных хитов. И, увы, сейчас поводов для новостей стало меньше, и они, как правило, уже не связаны с музыкой. С чем это связано, не знаю. Да и не хочу, собственно, знать. Далее информация о нашем деловом партнере. Я же всех приветствую, Расул Алибеков.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: В нашем эфире та песня, песню, которую по праву можно назвать гимном нескольких поколений. От первого и до последнего слова она была написана лидером рок-бенда кино Виктором Цоем. Она же стала его последним творением. Вневременной хит, которому, к слову, было суждено получить второй виток славы в исполнении великолепной Полины Гагариной, был написан в маленькой студии неподалеку от Юрмалы, это Латвия. Именно здесь провел свое последнее лето Виктор Цой. Хоть место это считается курортным уголком, муза не покинула легенду русского рока даже там. В общем, далее, после выхода сингла, у тронутых до глубины души его величием слушателей возник обоснованный вопрос. О чем, собственно говоря, эта песня? Ну, вы знаете, ответа нет, так как сам ее автор предпочитал не разглашать своих замыслов. Участники же группы «Кино» также не знали подлинного смысла этой песни, но или же не хотели о нем говорить. Кто знает-то теперь-то? В общем, кукушка, Виктор Цой, группа «Кино», радиоприбой.
1: Реклама на радио.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
6: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Амарская поговорка.
8: От дешевой еды и вкуса не жди.
1: Радио «Прибой».

Прибой. Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года. Для детей.

0: Погода.
1: Как говорят те люди, которые в теме, скоро лето, теперь счастливого фермера можно будет поиграть и на даче. Так, что у нас на данный момент? На данный момент у нас в Махачкале солнечная хорошая погода, 23 градуса тепла, днем плюс 25, 4 метра в секунду ветер юго-восточного направления, у нас сегодня без осадков. Народная артистка Республики Дагестан Патимат Кагирова, она продолжит.
2: История, культура, традиции. Радио «Прибой» объединяет поколения.

0: Реклама.
1: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Диджей Адам на подходе, его позитивный настрой и стремление к достижению высоких результатов в эфире вдохновляют всех, всех вокруг, ну, тех, которые поют, да, и не только. Настоящий профессионал своего дела, который умеет сочетать строгость и доброжелательность, что помогает достигать поставленных целей и сохранять гармонию в эфире, который будет длиться на протяжении 4 часов. У меня же на сегодня все. Расул Алибеков, Радио Прибой, мы с вами обязательно услышимся. Будагилов здесь. Ему удачи.
1: Реклама.
2: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Сохранение порога НДС поможет малому и среднему бизнесу. Правительство выделило более 170 миллионов рублей пострадавшим от стихии в Дагестане и Чечне. И боксер республики стал чемпионом России среди профессионалов. Теперь подробно. Решение о неснижении порога НДС по упрощенной системе для малого и среднего бизнеса коснется более 360 тысяч субъектов МСП в 2027 и 2028 году. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Он напомнил, что в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин поручил отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС, зафиксировав его в размере 20 миллионов рублей. Отмечается, что данное решение прорабатывалось совместно с Кабмином и представителями бизнес-сообщества. Оно позволит предпринимателям адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам. Правительство России направило более 170 миллионов рублей из резервного фонда для оказания финансовой помощи жителям Дагестана и Чечни, утратившим имущество первой необходимости из-за стихии в марте-апреле этого года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Сильные дожди 28 марта и 4-5 апреля привели к масштабному наводнению в двух республиках. В регионах был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Депутаты предложили закрепить в законодательстве условия использования обозначений «Сделано в России» и «Российский бренд» на отечественной продукции. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Согласно инициативе «Сделано в России» обозначение, которое может использоваться исключительно в отношении товаров, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, созданных в России и правообладателями которых являются россияне. Обозначение «Российский бренд» в свою очередь предлагается использовать только в отношении товарных знаков и знаков обслуживания, принадлежащих российским гражданам или компаниям, не находящимся под контролем иностранных лиц. В Махачкале на участке улицы Магомеда Гаджиева вводится запрет на остановку и парковку транспортных средств. Об этом сообщает администрация города. Для увеличения пропускной способности одной из ключевых транспортных артерий столицы Дагестана в ближайшее время установят специальные дорожные знаки по нечетной стороне на отрезке от улицы Гайдара Гаджиева до Умаханова. Водителей просят быть внимательными, строго соблюдать требования и заранее планировать места для парковки, чтобы избежать принудительной эвакуации на штрафстоянку. Курбан Байрамбеков стал победителем международного турнира по профессиональному боксу «Битва за Восток», который прошел в Чите. Дагестанский боксер выступил в главном поединке турнира. В восьмираундовом бою в легчайшем весе он оказался сильнее соотечественника Максима Кузнецова. Эта победа принесла спортсмену титул чемпиона России среди профессионалов. Отмечу, что Курбан Байрамбеков впервые вышел на профессиональный ринг. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». «Прибой» – золотой хит Дагестана.

что, друзья мои, жизнь подобна дождю, иногда легкий, иногда сильный, но всегда необходимый для роста, как говорится. Это были А-студио, на волнах радио, прибой программе «Ретро», 11.11.11, время московское. Точно, друзья мои, не успели загадать желание, помешала секунда. Ну и, конечно, продолжаем слушать хорошую музыку далее. «Крафтверк», «Радио Сити», звучит наш волнах далее, зовут меня там. Большой привет, доброго дня. Встаемся вместе с 10-м июльским.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караева. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12. Ретро-час с Адамом Будагиловым.

0: Реклама на радио.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

А, друзья, моя песня, отражающая чувство ностальгии, разочарования и недоумения от неожиданного возвращения прошлого. Это Игорь Саруханов на волнах радио «Прибой», и где вспоминает былые моменты, это первое свидание, например, «Верба над рекой». Это все подчеркивает эмоциональную связь в прошлом и, конечно, невозможность отпустить его. И при этом в песне присутствует мысль, если слышите о том, что первую любовь невозможно вернуть. Друзья мои, программа «Ретро» продолжается. Мы можем возвращаться и слушать песни из прошлого в программе «Ретро» ежедневно по будням вместе со мной.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Большой выбор колясок в «Киргут-дети». Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: Шахар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмаляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
1: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. В Роспотребнадзоре перечислили обязательные для россиян прививки. Минприроды прокомментировала информацию об обнаружении ядовитых пауков в Дагестане. И Дербентский музей-заповедник продолжает противоаварийные работы. Теперь подробно. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала 8 прививок, которые необходимо сделать каждому жителю страны и которые обеспечивают иммунитет на долгие годы. Речь идет о вакцинах от туберкулеза, гепатита Б, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи. Она напомнила, что основные вакцины, которые должен сделать каждый россиянин, внесены в национальный календарь прививок. Вакцинация проводится за счет средств из федерального бюджета страны. Решение о неснижении порога НДС по упрощенной системе для малого и среднего бизнеса коснется более 360 тысяч субъектов МСП в 2027 и 2028 годах. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Он напомнил, что в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин поручил отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС, зафиксировав его в размере 20 миллионов рублей. Отмечается, что данное решение прорабатывалось совместно с Кабмином и представителями бизнес-сообщества. Оно позволит предпринимателям адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам. В социальных сетях распространяется информация о пауке, именуемом как «черная вдова», который встречается на улицах Дагестана. Минприроды региона отмечают, что он обитает в республике локально, главным образом в сухих степных, полупустынных, песчаных и солончаковых биотопах, низменности и предгорий. Укус паука вызывает сильную боль, мышечные спазмы, потливость, тошноту, рвоту, тахикардию, повышение давления. Смертельные исходы редки. В Дагестане за последние десятилетия зафиксирован лишь один такой случай. Но тяжелые случаи требуют серьезного медицинского вмешательства. После происшествия в первую очередь необходимо промыть место укуса водой с мылом, приложить холодный компресс, держать конечность приподнятой и срочно обратиться за медицинской помощью. Дербентский музей-заповедник продолжает противоаварийные работы на башне номер 25, расположенной на северной крепостной стене. Об этом сообщает пресс-служба музея. Объект имеет статус культурного наследия федерального значения и требует особого подхода на каждом этапе. Подрядчиком выступает московская компания. Финансирование полностью осуществляется за счет средств заповедника, а соответствие работ утвержденному проекту контролируется на постоянной основе. Команда «Каспий» стала победителем открытого республиканского турнира по мини-футболу среди ветеранов старше 50 лет, который прошел на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Турнир был посвящен легендам каспийского футбола и организован Федерацией футбола Республики Дагестан. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
1: Оперативно, компетентно, вовремя.
2: Новости на «Прибое».

0: Отвечу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.
3: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На Радио Прибой. На Радио Прибой.
4: Дамы и господа, программа «Час желаний» на волнах Радио Прибой представляет ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
5: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68-2040 для профессиональной консультации.
1: «Росювелир».
4: Час новый, друзья мои. 12.09 московское время, 10 июня, среда, сегодня, напомню, по календарю, и напомню, это Радио Прибой. Начинается программа по заявкам «Час желаний». Вы можете писать на наш номер на 8-988-291-1007 на МАКС. Именно, друзья мои, передавайте привет и поздравления, возможно, праздники в жизни ваших близких, родных людей. Ну и, конечно, друзья мои, уже сегодня 10-е число, через день, то есть 12-го числа, один из ключевых государственных праздников, символизирующий национальное единство, гордость за страну и начало современного, так скажем так, этапа российской государственности. Это День России, отмечаем мы 12 июня. И самое главное, я анонсирую выходной день у всех госработников, друзья мои. Пятница, суббота, воскресенье, аж целых 3 дня отдыхаем и слушаем, конечно, Радио Прибой. Зовут меня Адам, еще раз напомню. Жду ваше сообщение и пока дослушаем, то есть послушаем от начала до конца, 3-15 минут, Кристину не жаль.

0: Реклама.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Выбирай то, что нравится.

0: желаний.
1: 25-я минута первого часа дня, друзья мои, на волнах радио «Прибой», программа «По заявкам», «Час желания», 8-988-291-1007 на наш МАКС, пишите сообщение, а пока зачитаю сообщение одно из следующих, да. Доброго дня, пожалуйста, поставьте песню в исполнении Светланы Терновой и Михаила Круга «Давай поговорим», дарю ее своему любимому.

0: давай поговорим. Хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей,
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я думаю.

0: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
1: Друзья мои, продолжается программа «Час желаний», спонсор программы ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68-2040 для профессиональной консультации.
3: «Росювелир».
1: Далее на волнах радио прибудет, друзья мои, шедевр дагестанской музыки, аварской песни, уже в исполнении юной девушки из тоже Чоха, кстати, зовут ее Амина Абдулатипова. Давайте послушаем тот самый трек, который пела когда-то легендарная Муига Асанова. «Бичанте Мухаммад», так называется песня, давайте слушаем ее в следующие 4 минуты на волнах нашего радио.
4: Слушайте внимательно, новинка на радио прибудет.

0: час желаний. Реклама на радио.
1: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
0: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
8: Дорогие слушатели, жаркий летний прекрасный день продолжается по названием «Среда». И на волнах радио «Прибой» отличные треки. Все благодаря вашим сообщениям, которые приходят на 8-988-291-1007. На «Макс», кстати, пишите обязательно. Итак, следующее сообщение. Салам алейкум, Адам и радио «Прибой». Хотим послушать Думикяна. «Ты где была любовь?» Нет, «Там, где была любовь». Для Ахмедпаши и Заура от Гамида пришло этот месседж. Итак, большим удовольствием мы послушаем Аркадия Думикяна и посвящаем ее для Ахмедпаши и Заура от Гамида. Звучит этот презент.

Дорогие друзья, 12:41 московское точное время. Радио из Махачкалы в эфире «Прибой», программа «Час желаний». Добрый день, «Прибой», пишет нам следующий слушатель, который не подписался. Можете пока дочитывать сообщение, дочитать, дописать ваше имя. Итак, передаю привет своему родному городу Кизил-Юрт. Желаю процветания. И включите, пожалуйста, песню «Эрос Рамазотти» и «Тины Тернер», просит вот девушка, которая еще написала. Спасибо. Большим удовольствием для вас, уважаемый наш слушатель, как бы вас ни звали, это музыкальный президент. Многие, я думаю, с удовольствием послушают следующие 4 минуты на волнах нашего радио. Бурлет написала, вот, спела Бурлет. Вот Бурлет, сообщение и музыкальный подарок тоже с большим удовольствием мы все слушаем прямо сейчас.

Друзья мои, продолжаем программу и слушайте хорошую музыку на волнах радио «Прибой» и в программе «По заявкам». У нас следующее сообщение. Салам алейкум, «Прибой». Хочу выразить поддержку Кизилю и району. И можно для них песню Руслана Магомедова «Звезда Кизилюрт, Махачкала с вами». От Тимура сообщение. Да, трагедия, конечно, не назовешь, но чрезвычайной ситуации назовешь то, что случилось вчера в городе Кизилюрт, в славном городе Кизилюрт. Думаю, все прекрасно, все хорошо. И, конечно, песня уже звучит в исполнении тоже одного из кизилюртовцев Руслана Магомедова здесь в программе «По заявкам чай желания».

0: «Час желаний» на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию пиши на WhatsApp 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио.
2: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Час желаний. Час
7: желаний. Программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой», друзья мои, представляет ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
8: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации.
9: «Росювелир».

0: жарким летом на освежающей волне. Радио «Прибой».
1: Ну что, друзья, моя программа продолжается и скоро завершится. Здравствуйте, дорогой Радио «Прибой». Хочу передать привет и попросить прощения у самой лучшей в мире Карины. «Солнце, прости за мои косяки», написал нам Юра, обращаясь уже к своей любимой Карине. Думаю, все будет отлично, все будет прекрасно. В городе лето, Зиверт продолжает музыкальный

Я как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Красивая музыка для тех, кто любит красивую жизнь.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Государство усилит контроль за табачной продукцией. В Дагестане открыли горячую линию после взрывов на газопроводе. И вопросы о выплатах пострадавшим от чрезвычайных ситуаций обсудят в Махачкале. Теперь подробно. С 1 октября на оптовую и розничную торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией будет необходимо получить лицензию. Предполагающий это законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтениях. Этот же документ позволит регионам вводить на своей территории полный запрет на продажу вейпов. Документ разработал Минфин под кураторством вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Кабмини рассчитывает, что контроль за соблюдением лицензионных требований минимизирует оборот сомнительной продукции, в том числе нелегальные точки продаж. Кроме того, новые меры позволят дополнительно оградить несовершеннолетних от подобных товаров. Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о внесении изменений в статью Налогового кодекса, касающихся вопросов налогообложения операций цифровой валютой и цифровыми правами. Документ синхронизирует положение действующего налогового законодательства с законопроектами, предусматривающими установление комплексного и унифицированного регулирования отношений, возникающих при организации обращения цифровых валют и цифровых прав. В частности, от НДС освобождаются услуги цифровых депозитариев и организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты, а также реализацию беспоставочных иностранных цифровых прав, которые удостоверяют исключительно денежные требования. Прокуратура Дагестана после пожара на магистральном газопроводе открыла горячую линию для жителей Кизил-Юртовского района. Она работает по номеру 8-928-514-05-00. Также сообщается, что ведомство контролирует установление обстоятельств происшествия. Накануне вечером на территории района произошло 3 взрыва на газопроводе «Моздок-Казимагомед», после чего началось факельное горение высотой до 15 метров. В настоящее время пожар полностью ликвидирован. По данным властей, никто не пострадал. Благотворительный фонд «Надежда» сегодня в 13 часов проведет в Махачкале открытую пресс-конференцию, на которой ответят на вопросы о выплатах пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и о работе организации. Мероприятие пройдет по адресу улица Батырая, 11, Гранд Плаза, 9 этаж. Организаторы приглашают всех желающих, подчеркивая, что личное присутствие позволит получить достоверную информацию. 13 и 14 июня в Махачкале пройдет фестиваль кофе. В мэрии города называют его самым масштабным кофейным мероприятием за всю историю на Северном Кавказе. Ожидается, что фестиваль соберет около 3000 гостей из профессионального и бизнес-сообщества, для которых он станет площадкой для общения, обмена опытом, новых знакомств и деловых возможностей. В этом году участниками и партнерами события будут компании не только из регионов России, но также из Белоруссии и Китая. И о курсах валют на сегодня. Доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
5: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Харсаричаб губ зубка дабцуру.
2: Каждый пожнет то, что посеет.
0: Радио «Прибой».

«Когда мы были молодыми». На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Реклама на радио.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
4: Вы слушаете «Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. В Роспотребнадзоре перечислили обязательные для россиян прививки. Минприроды прокомментировала информацию об обнаружении ядовитых пауков в Дагестане. И Дербентский музей-заповедник продолжает противоаварийные работы. Теперь подробно. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала 8 прививок, которые необходимо сделать каждому жителю страны и которые обеспечивают иммунитет на долгие годы. Речь идет о вакцинах от туберкулеза, гепатита Б, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи. Она напомнила, что основные вакцины, которые должен сделать каждый россиянин, внесены в национальный календарь прививок. Вакцинация проводится за счет средств из федерального бюджета страны. Решение о неснижении порога НДС по упрощенной системе для малого и среднего бизнеса коснется более 360 тысяч субъектов МСП в 2027 и 2028 годах. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Он напомнил, что в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин поручил отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС, зафиксировав его в размере 20 миллионов рублей. Отмечается, что данное решение прорабатывалось совместно с Кабмином и представителями бизнес-сообщества. Оно позволит предпринимателям адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам. В социальных сетях распространяется информация о пауке, именуемом как «черная вдова», который встречается на улицах Дагестана. Минприроды региона отмечают, что он обитает в республике локально, главным образом в сухих степных, полупустынных, песчаных и солончаковых биотопах, низменности и предгорий. Укус паука вызывает сильную боль, мышечные спазмы, потливость, тошноту, рвоту, тахикардию, повышение давления. Смертельные исходы редки. В Дагестане за последние десятилетия зафиксирован лишь один такой случай. Но тяжелые случаи требуют серьезного медицинского вмешательства. После происшествия в первую очередь необходимо промыть место укуса водой с мылом, приложить холодный компресс, держать конечность приподнятой и срочно обратиться за медицинской помощью. Дербентский музей-заповедник продолжает противоаварийные работы на башне номер 25, расположенной на северной крепостной стене. Об этом сообщает пресс-служба музея. Объект имеет статус культурного наследия федерального значения и требует особого подхода на каждом этапе. Подрядчиком выступает московская компания. Финансирование полностью осуществляется за счет средств заповедника. Соответствие работ утвержденному проекту контролируется на постоянной основе. Команда «Каспий» стала победителем открытого республиканского турнира по мини-футболу среди ветеранов старше 50 лет, который прошел на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Турнир был посвящен легендам каспийского футбола и организован Федерацией футбола Республики Дагестан. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».

0: болмасын.
1: Реклама на радио.
2: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
3: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича, хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3 500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальные Cybox, Dugabo, Duna – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Carrella и Farfella, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Золотая коллекция «Радио Прибой».

море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Ну что, друзья мои, когда на усыпанном звездами небе для тебя одна звездочка сверкает ярче других, это и есть на самом деле любовь, о которой и поет вот народная артистка Дагестана Роза Максумова «Моя звезда», так называется трек. Уже 2:52 по Москве, 10-й июньский день продолжается, сегодня среда, и уже пора, друзья мои, закрывать очередную музыкальную часть, вступать вместе за эфирами, за пультом великолепной девушки по имени Иза Ахметханова. Ей удачного эфира и хороших треков вам, друзья мои, в следующие 3 часа. Я же, Адам, позвольте, попрощаюсь и пожелаю вам хорошего продолжения именно в компании самого народного радио, радио «Прибой».
1: Радио «Прибой». The best radio on 100.7 FM. Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Минтруд предложил автоматически назначать страховые пенсии по старости. В Дагестане направили 1,5 миллиарда рублей на выплаты пострадавшим от паводков. И в Махачкале стартовал фестиваль народного творчества. Теперь подробно. Минтруд предлагает назначать страховые пенсии проактивно. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Речь идет о страховых пенсиях по старости, в том числе досрочных для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью. Согласно инициативе, решение о назначении страховой пенсии по старости будет принимать социальный фонд по месту жительства гражданина за 30 дней до достижения им пенсионного возраста. Организация должна в течение 3 рабочих дней со дня вынесения решения о назначении пенсии известить гражданина об этом, а также возможности отказа от назначения выплаты. Перечень строений, на которых государственный флаг России должен быть вывешен постоянно, пополнят объекты спорта, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. Соответствующий закон Госдума приняла сегодня. Также документ предусматривает обязательный подъем и установку государственного флага во время официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований. Учреждения соцзащиты Минтруда Дагестана назначили выплаты пострадавшим от паводка на сумму 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Единовременную выплату получили более 28 тысяч человек. Компенсацию за утраченное имущество свыше 10 тысяч граждан. Выплаты в связи с гибелью людей в результате стихии предусмотрены для 7 членов семей. Межрегиональный фестиваль народного творчества Северокавказского федерального округа «Кавказ. Единая семья» стартовал в Махачкале. Проект собрал на одной площадке хранителей традиций из СКФО и других регионов России. В нем принимают участие танцевальные и вокальные ансамбли, а также мастера декоративно-прикладного искусства. Четырехдневная программа включает выступления на центральной площади, на площадке перед Аварским театром, концерты в пригородных поселках, выставки народных промыслов и грандиозное галопредставление. Главная цель проекта – показать самобытность кавказских народов, укрепить межнациональное уважение и передать богатые традиции народного творчества молодому поколению. Саид Сайдулов стал серебряным призером чемпионата мира по вольной борьбе среди студентов, который проходит в столице Бразилии. Дагестанский борец занял 2-е место, выступая в весовой категории до 79 килограммов. Соревнования в этом весе проводились по круговой системе с разделением участников на 2 группы. На пути к финалу спортсмен одержал 3 победы. В решающей схватке Саид Сайдулов встретился с представителем Ирана. Поединок завершился со счетом 4-4, однако победа по последнему результативному действию была присуждена иранскому борцу. И о курсах валют на сегодня. Доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой.
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Радио Прибой в Махачкале. 100,7 FM.

0: радио «Прибой».
1: Добрый день, дорогие друзья! Лето, среда, 10 июня, экватор недели. И он звучит, знаете, по-летнему. Цикадами, прибоем, смехом детей во дворах и, конечно, музыкой в вашем приемнике. Но если понедельник – это разбег, а вторник – набор высоты, то среда, конечно, самый разгар полета, когда уже видно берег выходных, ну а крылья держат нас уверенно. На столичных 15.08 у микрофона я, Иза Ахметханова. Знаете, говорят, жизнь – это то, что происходит с нами, пока мы строим планы. Но я предлагаю сегодня ничего не планировать, просто слушать, просто наслаждаться этим прекрасным летним днем, просто дышать, просто быть с прибоем. Поехали!

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.
2: Ну, если говорить про гармонию мысли, то следующая песня, которую мы будем слушать прямо сейчас, это новинка, повеяла к таким мыслям. Мама — это первый голос, который мы слышим, первая рука, которая ведет нас через весь мир. Помните, как в детстве мы тянули руки и говорили: «Мама, возьми меня на ручки». Иногда уже взрослыми мы снова хотим сказать: «Поведи меня, мама», просто взять за руку и ничего не бояться. Алиса Супранова не забыла. Ее новая песня «Как теплые объятия и родной голос. Поведи меня, мама». Слушайте закрытыми глазами, но открытым сердцем.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио «Прибой».
2: Задаем настрой.

0: Реклама на радио.
1: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Друзья водители, добрый день. Дневная сводка. Поговорим о пробках. По данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы в Махачкале наблюдаются на следующих участках. Проспект Алигаджи Акушинского в районе Северного автовокзала. У нас довольно большое скопление машин. Далее. Улица Абдул-Хакима Исмаилова выделена красным. Камаева. В первой Махачкале у нас по улицу Магомед Тагирова в районе Троллейбусного кольца заторы. По Гайдара Гаджиева также в районе Троллейбусного кольца до улицы Батырмурзаева. Далее, также у нас по проспекту Имама Шамиля в районе Троллейбусного кольца, Джума мечети, на пересечении с улицей Магомеда Яракского, проспектом Гамидова и в районе Хаджи Балача. Далее, улица Яракского и проспект Гамидова также у нас выделен красным. Что же у нас на улице Амедхан Султана? Ведутся дорожные работы в среднем ряду. Посему довольно большое скопление, серьезные пробки в этом районе, друзья, находите альтернативные маршруты. Далее, в районе ЦУМа у нас на Каркмасова, Магомед Гаджиева, Батырая, Абдуллы Алиева, улица Дзержинского и Радищева также выделены красным. Пересечение улицы Буйнакского, Даниялова, также Даниялова-Дахадаева, Дахадаева-проспект Расула Гамзатова, тоже у нас большое скопление машин зафиксировано. Заторы наблюдаются на всей протяженности проспекта Расула Гамзатова. Далее, в редукторном поселке по проспекту Петра Первого у нас от моста до улицы Эльзы Ибрагимовой и также на кольце небольшое скопление машин. Дорогие друзья, конечно, призываем вас максимально соблюдать правила дорожного движения, уважать друг друга. Помните, даже в самой длинной пробке есть один плюс. Можно послушать пару лишних треков от радиостанции «Прибой». Мы об этом позаботились. Легкой вам дороги и, конечно, зеленых светофоров. Счастливого пути!

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича, хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 16 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Иностранцев-контрактников не будут депортировать из России. Прокурором Дагестана может стать уроженец Самарской области. И в республике прогнозируется резкое ухудшение погоды. Теперь подробно. Граждан других стран, проходящих военную службу по контракту в рядах вооруженных сил Российской Федерации, запретят депортировать из страны. Такой законопроект Госдума приняла в третьем чтении. Кроме того, закон запрещает отказывать этим категориям людей в выдаче или аннулировании вида на жительство, в разрешении на въезд в страну, а также принимать решение о нежелательности их пребывания в России. В стране могут разрешить благоустройство уже протоптанных лесных тропинок для создания велосипедных, пешеходных и беговых маршрутов. Однако это будет возможно только в случаях, когда работы не потребуют сплошной или выборочной вырубки леса. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении. Отмечается, что Россия обладает обширными лесными ресурсами, расположенными вблизи населенных пунктов. Однако действующее законодательство ограничивает возможность обустройства в лесных массивах рекреационных зон, включая пешеходные и велодорожки. Денис Авдеев может стать прокурором Дагестана. Его кандидатуру на данный пост рассмотрит Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству. Всего на заседании 16 июня сенаторы рассмотрят кандидатуры на должность прокуроров в 4 регионах, предложенные президентом России Владимиром Путиным. Отмечу, что Денис Авдеев родился в 1976 году в Самарской области. В органах прокуратуры работает с 2001 года. С февраля 23-го занимает должность Восточно-Сибирского транспортного прокурора. Сегодня с 18 часов до завтрашнего вечера в Дагестане прогнозируется резкое ухудшение погоды. Наиболее сложная обстановка ожидается в предгорных и горных районах республики. Здесь местами пройдут дожди, в отдельных районах сильные ливни с грозами. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В связи с обильными осадками на реках ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Кроме того, в горных районах республики существует угроза схода селей малого объема. Специалисты рекомендуют гражданам проявлять бдительность, по возможности отказаться от поездок по опасным горным маршрутам и не парковать автомобили вблизи русел рек и деревьев. Мультимедийный фонтан в Дербенте открывает летний сезон. Официальное открытие состоится 12 июня в День России. Самый большой в стране светомузыкальный фонтанный комплекс был открыт в 2022 году. Площадь фонтана составляет более 4000 метров. Объект оснащен световыми прожекторами с индивидуальным управлением, двумя видеопроекторами для проецирования изображений и акустической системой. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Издревле в Дагестане говорят: куда не приходит гость, туда не приходит благодать.
1: О том, как обустроить встречу гостя максимально комфортно, в авторской программе Аймисе Амировой «Про комфортно».

0: Это слушатели рады слышать нас.
1: Мы на самом деле, Сейраги, прежде чем вас пригласить, погрузились в ваше творчество, помониторили, и вот к какому выводу мы пришли, да, Сейраги?
2: Да, ну вот мне стало вот интересно, когда смотришь ваши соцсети, вот у вас в основном, вот то, что вы снимаете, вот у вас вместе с Сакурой вот все вот видео там вот в основном все вместе. А когда посмотришь соцсети Сакуры, у нее что-то там все
3: изменяет.
2: Время... Да, изменяет.
3: Непостоянная такая.
0: Он не изменяет, а я изменяю, да? Я на самом деле, у меня несколько таких направлений. Это лайв и юмор, наверное, комедия там еще. Я очень хочу снимать со своими родителями. Я хочу немножко формат поменять. У меня две страницы. Это Патя Доярка и обычно я. Вот. На обычной я хочу родителей снимать, с ними какие-то там ролики интересные, смешные. Я надеюсь, вы видели, да, ролики. Вот. А с Ильнаром хочу сейчас начать снимать и продолжать. Буду Патя Доярка, как там муж и жена, ребенок, там мама.
3: Вообще, ну, меня сейчас... используют как могут.
0: Да. Это... Так и есть, я не вру, я использую его.
1: Вы не поверите, Сейраги меня засыпал вопросами. А как у них все началось? А почему она Сакура? Как давно они вместе снимают ролики? Я говорю, так, подождите, Сейраги, давайте вы соберете свои вопросы в кучу, зададите их на эфире. Давайте подробнее.
3: Я, кстати, помню нашу вообще первую встречу.
0: Ой, я помню первую встречу, но не помню, с чего все началось.
1: Я помню первую встречу, не помню с кем.
0: Да.
3: Просто... Мы ее пригласили в социальный ролик, когда были вот запреты с недружественными странами. И мы проверяли, что вкусно там, Кока-Кола наша, либо Кока-Кола заграничная.
0: Да, все, я вспомнила. И ты там стоял такой, встань вот сюда, пожалуйста, у меня вот эта сторона, она такая, да?
3: Рабочая
0: сторона, да, я такая, что вообще, какая сторона рабочая?
3: С чего я начал и с чем закончили,
0: да,
3: спасибо.
0: Да, да. Ну, в общем, Ильнар понравился тем, что он харизматичный, он на камеру выходит красиво, да, все его там любили, влюбились все девочки, я такая подумала, почему бы мне не использовать его в роликах.
1: Вот так вот.
0: Да, это прямо. Да, да, да.
2: А как это, сразу пришла такая мысль, да, или попозже?
0: Нет, это не сразу пришла мысль, просто я на самом деле снимаю со всеми блогерами, мне это нужно, это вообще это нужно, коллаборация, да, с блогерами. И в
1: начинающий
0: момент...
1: блогер Сейраги, вы, да, наматываете на ус?
0: В какой-то момент я позвала Ильнара, по-моему, я тебе написала, да, давай поснимаем вместе ролики. Я позвала его в офис, мы познакомились так чуть поближе, получается. Угу. Вот, и я сняла какой-то ролик, и я увидела, что этот ролик залетел. То есть именно Ильнар как-то понравился, да?
3: Мы
0: он такой.
3: Три ролика тогда.
0: Да, сразу.
3: Три. Было что-то с покупкой.
0: Я не помню.
1: Ролики, которые снимает Сакура вместе с Ильнаром, залетают, да. А у Ильнара на странице.
3: У меня то, что я снимаю, тоже залетает.
1: Подождите, подождите, а Сакура?
0: Нет, они залетают.
3: Мы вместе.
1: Кто за что отвечает ваших?
0: Вообще
1: совместно.
0: Вместе, как в принципе, я отвечаю за то, чтобы найти видеографа, место или что-то. Ну,
3: это
0: иногда
3: она все делает.
1: Продюсирование.
0: Нет. Он на самом деле тоже больше помогает мне, иногда отправляет мне какие-то ролики. Знаете, что я вот заметила? Мы когда снимаем какие-то ролики, мы же, когда приходим снимать ролики, мы снимаем подряд несколько, и он всегда в точку попадает, именно какой ролик наберет сколько просмотров.
1: Ого.
0: Я не знаю, как это работает. Я его слушаюсь в этом плане, потому что я такой человек, я прислушиваюсь.
1: Ванга отдыхает,
0: я,
1: да, Ильнар?
0: Да. Вот мы как вот подружились вот изначально, да, друг друга услышали. Да, у нас ссоры бывают с ним.
1: Да.
0: Такие прям, да, драки,
1: на какой
0: ссоры.
1: На какой почве?
0: Ну, у друзей что всегда причина? Так. Это уже окружающий мир. Там.
1: Ага.
3: Внутренний
0: мир. Ничего здесь такого нет. Иногда можно обидеться, иногда можно посмотреть.
3: Но это такая минутная ссора.
0: Да. Но я вот что говорю насчет того, что он попадает, сколько наберет один ролик. И вот недавно мы закинули ролик, где нас снимают со стороны. Сколько бы вы... вы бы взяли бы 100 тысяч, да, или 300 долларов.
3: Ну, меня спрашивают, вы бы ударили свою жену там за 300 долларов.
0: За 300 долларов,
3: я говорю,
0: вот.
3: Нет, конечно, это самое святое, что у меня есть в жизни.
0: А тут камера поворачивается на меня, а вы бы за 1000 рублей, и я его убью.
3: То есть, за 1000?
0: Я даже не послушала. И вы знаете...
1: Подождите.
0: 8 миллионов почти.
1: Сакура, в каком образе вы это сделали?
0: Патя Доярка.
1: Вот же!
0: Да.
1: Сакура этого бы не сделала.
0: Нет, почему? У нас есть ролик, который набрал тоже сколько миллионов?
2: А вот этот, какой тебе больше всего? Тебе самой какой ролик понравился больше всего?
1: Я вообще Сакуру люблю. Вот с первого ролика Пати Таярки.
2: Мне вот, знаете, вот этот знак, который вот спасательный знак.
3: Да, да, да.
2: Вот так вот этот кулачок вот зажимает.
0: Да, да, да.
3: Это тоже была концовка, я придумал. Там была просто концовка, типа, ну... Что там было?
0: Просто нет, там все так же. Он, я его бью, ничего не меняется. Просто, он говорит, давай, говорит, я заору. Ну, типа, вот просто орать буду. Ну, в конце. Да, я говорю,
3: ударил, я кричу.
0: Я говорю, если ты хочешь, давай. Он такой, залетит, вот увидишь, залетит. И он залетел, этот ролик.
3: Или мы добавляем на наши ролики, мы понимаем, что аудитория большая часть Дагестан, ну, Россия. И я говорю, давай какой-нибудь город добавим, там, Хасаюрт, Каспийск.
0: Да, да, да.
3: Что-то вот, какой-то город мы говорим, и все в комментариях, вот, Хасаюрт, Хасаюрт. Ну, как бы хороших, ну, в смысле этих слов.
1: Кстати, о географии ваших охватов. Где вы? Где вас смотрят?
0: Вообще меня смотрит вся Россия. Я по-разному. И еще Казахстан, Узбекистан. Да. Ну, есть еще какие-то страны. Индия даже иногда появлялась. Но потом как-то... Я на самом деле не очень люблю нерусскую говорящую аудиторию. Нет, я не скажу, что не люблю. Я... Это еще захитит меня.
1: Да они не поймут.
0: Да.
2: Нет, это, по-моему, алгоритмы потом неправильно считают. Очень, да.
0: Рекламы меньше. Потому что это зарубежное. Угу. Пусть будет Узбекистан, ладно, уже пусть, потому что это русскоговорящий народ, да, они понимают русский язык, да, некоторые там есть. Вот, но когда залетают ролики на какую-то аудиторию там зарубежную, это очень плохо для нас на самом деле, и поэтому я всегда, когда в ролике с ним снимаюсь, я говорю, давай мы будем разговаривать, должен быть русский язык, да, иногда аварские какие-то такие-то словечки, но должно быть что-то русское, потому что мы живем в России, а Россия самая какая большая страна, и поэтому, куда бы я ни поехала, там везде меня узнают и рекламу закажут, и также у него, вот, и еще... Я что-то хотела сказать, я вспомню.
1: Нет, подождите, вот вы говорите о том, что разговорные ролики залетают. Вообще слабо сделать без языкового барьера?
0: Конечно, такие больше залетают на весь мир, можно сказать так. Но, смотрите, я вообще очень многим советую, если вы работаете здесь и здесь остаетесь, я советую именно русскоговорящую аудиторию. Если вы хотите зарабатывать на этом, то лучше... Ну, русскоговорящую. Я же не сказала запрещенную соцсеть,
1: нет,
0: название.
1: Нет, нет.
0: Все, вы не говорите,
1: говорим.
0: Потому что, да, я знаю, я должна это помнить. Ага. Вот. Да, в общем, русскоговорящая аудитория, это хорошо, это круто, и советую.
1: Я, кстати, больше чем уверена, что вас замучили вопросом, пара вы, не пара.
2: Подожди, давай.
1: Это ваш?
0: До этого не дошли.
2: Давай интригу оставим.
1: Ладно, хорошо. У нас сейчас реклама. В студии работает Эмисия Эмирова, помогает мне вести программу Ярагит Турланов. И на наши вообще не каверзные вопросы о красоте, эстетике, комфорте. И, как всегда, с юмором отвечает Ильнар и Сакура.
0: А вы так закончили? На самом
1: таком.
4: Про комфортно с Эмисией Амировой. Реклама на радио.
5: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «СИЭС» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
11: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
10: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
12: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
13: Издревле в Дагестане говорят, куда не приходит гость, туда не приходит благодать. О том, как обустроить встречу гостя максимально комфортно, в авторской программе Аймисе Амировой «Про комфортно».
1: В эфире наша программа продолжается. Ведем ее мы, Аймисе Амирова и Яраги Турланов, на радио «Голос». Это главный инструмент. А вот в доме какой звук самый гармоничный, а какой сигнал к тому, что что-то не так, что уже пора и срочно нужно ехать на РЧКЗК 88 в салон двери-то за напольными покрытиями и дверями. Об этом и не только в рамках нашего радиоподкаста. Общаемся с яркой, энергичной Сакурой, Сакиной Баталиевой и деловым и медийным Ильнаром Надыршиным. Так вот, я спросила о том, пара вы не пара, и вы как-то ушли от этого. Ладно, это не вы, это эфир ушел.
0: Я отвечу на этот вопрос. Мы с ним такая пара, хотел сказать. Мы с ним друзья и всегда были друзьями, очень хорошими друзьями. Надеюсь, что у нас такие же дружеские отношения останутся на будущее, что мы не ругались, я имею в виду. Вот. И человек меня понимает, я его понимаю. И вот как-то мы вот так вот работаем. Мы друг другу помогаем и работаем. Я бы хотела такого друга всегда. То есть для меня это важно. Друзья у меня... Нет, друзей у меня мало. Ты знаешь, это круг
3: все
0: такой...
3: Уходят,
0: все уходят, да. Да, есть такое, вот. И, да, мы дружим, очень много вопросов таких, мы пара или нет, поженитесь, очень много ему пишут.
3: Директ пишет, я там молитву делаю.
0: Да, что вы поженились, о боже, дуа делают. Прикол в том, что очень многие пишут про... Ему даже пишут, зачем тебе такая, она уродина. То есть ему пишут, зачем, женись на мне, зачем тебе такая, как она. А я, мы просто читаем и смеемся над этим, потому что это очень смешно, мы даже не воспринимаем это как-то всерьез, но это очень смешно.
3: Но самое интересное, я до сих пор, вот я каждый раз, я даже иногда хочу какой-то пост сделать, вот посвященный к этой теме, вот то, что мы снимаем, люди думают, что это реально правда. Каждый ролик, они реально думают, что это вот прям на реальных событиях, что там она меня бьет, я от нее там убегаю.
2: И обязательно это... свой комментарий не сказать. Да, не терпи ее, да.
0: Да, что я такая этот...
2: Как ты ей позволяешь такие вещи?
0: Да, душнила, да, такой. Тиран такой, я просто... Это...
1: А на самом деле не бьешь?
0: Я его бью, конечно. И в жизни его тоже бью, когда он не слышит меня. Не слышит меня, я бью.
1: Сакура, вот вы сказали, что несколько направлений, юмор, родители, лайф... Меня знаете, что удивляет? Почему так долго в Дагестане, а теперь еще мы умудрились заразить всех вокруг, через юмор у нас на самом деле все процессы происходят, та же торговля.
0: Согласна.
1: С чем связано? Как вы объясняете этот момент?
0: Ну, еще раз, вопрос в том, что
1: вопрос
0: почему...
1: Вопрос в том, вот смотрите, пример, юмор, да. Яраги Турланов, собственник салона двери-то, напольные покрытия двери, казалось бы...
0: А вы работаете бартером?
1: Где эта тема и где юмор? Но я вот настаиваю на том, чтобы Яраги тоже через юмор продавал вроде бы свой сложный...
2: Ну, то, что давай, через юмор легко заходит, да, все, да.
0: Я поняла вопрос. Знаете, мы же живем в Дагестане, вы, наверное, знаете, ну, как о нас говорят, отсюда все мемчики. Да, дагестанские мемчики все популярные, да? Слово, и все эти мемчики, они все какие? Юморные. То есть у нас сколько, да, мы не будем перечислять, сколько...
1: Какие
0: вот,
1: мемы.
0: Да, какие мемы.
3: Что хочу, что
0: стало. Да, вот, например, один из них, да, это мой любимый, кстати. Вот, и я всегда, когда заказчик ко мне приходит, именно связано с...
1: Торговлей,
0: да, каких-то роликов торговых, и они задают вопрос, а какие ролики лучше снимать? Угу. Я всегда говорю, лучше снимать серии и юмор, или же, ну, честно скажу, не всегда заходят социальные ролики. Социальные, это туда, наверное, и входят такие вот серьезные, угу. экспертные и все такое. Но они не всегда заходят. Даже экспертные ролики очень часто психологи начинают с чего? Вы видели вот эти ролики?
1: С какого-то хука.
0: Да. Давайте так, да, я не хочу прямо такое, я убила там кого-то, да, ага. например. А потом, оказывается, в конце она никого не убивала, а просто она такая... Я просто вот...
2: Я убила свою мысль.
0: Да, да, вот, например, другое, вот да. так вот. И она этим самым захватила да, вот, внимание. Так, юмор здесь, это так, ну да, это тяжело, и в то же время это так сложно, это так легко.
1: Создать
0: юмор. Да, юмор. Но он должен быть таким вот, чтобы вначале захватить внимание, оставить, то есть 9 секунд, 10 секунд на юмор, угу. вот так вот хватает, чтобы залететь. И в конце должно быть то, что человек просто не ожидал. Да. увидеть. То же самое вот то, что вот я его ударила за счет денег, да, не услышала. Да. Люди вообще, то есть они не ожидали, что в конце будет. Они не ожидали этого, что я могу за 1000 рублей, даже не услышав, что они за что дают, я ударить его могла. А там на самом деле как будто я его реально ударила, хотя я его даже не тронула.
3: Там эффект мы добавили как да. бы музыкальный.
0: Вот есть реклама, очень такая, легкие коляски, да, mm-hmm. не будем, да, это реклама, да, ну, допустим, да-да-да, уже сказала, вот они прям вот такую агрессивную рекламу снимают, агрессивную, юморную рекламу, где вот вы везде, они просто везде, и я знаете, что скажу, они правильно делают. У них mm-hmm. все правильно, потому что, если я рожу там ребенка, я такая... Где же взять мне коляску? А, ну легкие коляски пошла. То есть даже
1: нет вот, возможности выбора кому-то даже
0: не другому. Да, выбора не остается.
1: Вот,
0: потому что они везде. И также насчет дверей. Я знаю только один магазин дверей, да, он в Хасаюрте находится, не буду, ладно, уж рекламу делать. Я только их знаю, потому что у них тоже такая реклама, они везде, они хотят быть везде. Даже они там меня звали, там несколько роликов, там еще что-то. Но у меня здесь вот здесь осталось это.
3: Mm-hmm. Этот магазин называется Дверито.
0: Дверито? Нет, не Дверито. Дверито, да. Наверное, да.
1: Самый зачетный ролик.
0: Вот Дверито, да.
1: Самый зачетный ролик, который случился у вас двоих вместе. Спонтанно. Вы даже не ожидали реакции.
2: Который вам понравился. Вот сам.
1: Нет, аудитории понравился.
2: Аудитории зашел, который, да?
1: Залетел.
0: Вдвоем.
3: Но я, знаете, что хочу сказать? Вот, ну, исходя из этого вопроса, нам вообще нас не хейтят.
1: Да?
3: Я серьезно говорю. Нам максимум там могут написать, там, что я красивый. Ну, реально.
0: Что он красивее,
3: чем я. Нет, в образе пати, да я там в рубашке, все такое. Вот, реально, больше ничего.
2: Ну, как бы, то основную ее страничку должен быть красивый.
0: А еще я скажу так. Меня убивают такие комментарии, когда пишут, а что он, мне кажется, говорит, он больше колет себя там ботоксы, чем ты. Ты можешь что-нибудь там поколоть?
3: Оскорбительно.
1: Обидно, да?
0: Для меня это вообще, это мне не оскорбительно. Он красавчик.
3: А так это нету вообще.
1: Получается, Ильнар изменяет Пати Доярки с Сакурой.
3: Как это все прозвучало.
0: Звучит странно.
1: Ну вы же хотели хук.
0: Да-да-да. И вот просто у вас радио там.
1: Да.
0: Этот, как его прибой. Эльнар изменяет Сакуру с Пати Доярки.
1: Сегодня он с Сакурой.
0: Вы знаете, я думаю, что это же я, он не изменяет, я ему прощаю. Он очень хороший человек, так что... Вот, и таки вышли за дверь.
1: Много видите, много катаетесь, насмотренность высокая. Ваше пространство, ваши интерьеры, как, в каком стиле обустроены?
0: Ну, то, что мне нравится,
1: да.
0: Я люблю минимализм. Интерьер, если вы спрашиваете, я люблю интерьеры, минимализм, очень все такое светлое.
1: Предметы интерьера.
0: Светлое такое, да, деревянное что-то, что-то, я не знаю, как это назвать, я забыла это слово, угу. Как называют этот интерьер.
1: Да, неважно.
0: Да, угу. И я очень люблю, когда все так чисто, красиво, много, нет, светло. Меньше, да, да, меньше вещей.
1: А как же хожу-мажу, золото?
3: Это уже мне. Да. Мне нравится вот это все императорское, королевское, рокко-барокко.
0: Мне вообще это не нравится. Нет, это я за минимализм. Я даже уже подобрала себе дом, который возьму.
3: Счастливая.
0: Возьму.
1: А когда, когда? Двери, вы же понимаете, куда надо идти.
0: Так вот я и поэтому спрашиваю. Это же вы, да?
2: Да-да-да.
0: Двери-то. Я спрашиваю, а вы что, в Вартере не работаете?
1: А какие двери в этом доме, Сакура?
0: В моем?
1: Да,
2: уже

0: дома со стеклами. А теперь позвоните моим родителям.
1: Сколько проблем.
2: Эта ситуация должна измениться.
0: Да. Ну ничего, сейчас я ремонт. Второй этаж я строю. Понимаете, я дома второй... Ой, у меня есть дом, так, первый этаж,
1: первый
0: и второй.
1: Этаж есть уже.
0: Теперь на втором этаже мне нужны двери.
1: Отлично.
0: Как еще раз? Двери-то. Покупайте двери.
2: В салон к Яроги приходит очень много дизайнеров, и несмотря на то, что у Яроги такое насыщенное общение с дизайнерами, вот сейчас вот вы обратили внимание, не может вспомнить то направление стиля, о котором вы говорите.
1: Не, это мы потом обсудим уже,
0: да.
1: После эфира.
0: Мне еще... Нет, вот вы, здесь еще полы, подождите, еще да. Полы, да-да-да. Мне еще полы нужны на второй этаж, так что я как бы, в принципе, сотрудничать за... И он такой выходит, такой...
3: Как она себя рекламно.
0: Я пробивной человек, где я могу, там и делаю.
1: А вот хотел спросить, вот настолько популярный, известный, да, а вот когда вы выходите в город или в жизни, это как-то вам помогает или мешает? Как это вообще происходит?
3: По-моему, больше помогает, мне кажется.
0: Ой, честно, я как девушка скажу, может быть, ему помогает, он, надеюсь, найдет себе красивую девушку, да, как он, и хорошую, добрую девушку себе, вот, но мне это очень сложно, для меня это очень сложно, да, я всех люблю, кто на меня подписан, кто ко мне приходит, там, подходит фоткаться, я всех люблю, но это сложно, когда у тебя личная жизнь. Вот, ты идешь гуляешь с человеком, и тебя просто вот так вот телефон снимает.
1: Да,
0: а можно сфоткаться. Вы понимаете, это, ну, не все принимают, не все вот эти вот пары, они mm-hmm. принимают это. И мне как-то очень чуть сложно, но я такая смелая, иду вперед, все нормально.
2: Парня с собой куда-нибудь за пределы дагестанской реальности.
0: Надеюсь.
2: У вас в роликах такой ярко выраженный дагестанский колорит. Это где-то насмотрено или ближайшие родственники, или все-таки вы внутри такие?
0: Я сейчас скажу, не знаю, у него-то нет, у него же не дагестанская какая-то такая прям роль, это я, Патя Доярка, да. Я повторяю свою маму и свою вторую маму. У меня две мамы, одна мама – это сестра, получается, моей мамы.
2: Mm-hmm. Мама один, мама
0: я
2: два.
0: Не могу ее называть тетей, потому что mm-hmm. она моя мама. И одну маму зовут Патимат, а другая вот такая, как я, Патя Доярка. Получается, у меня две мамы, они соединенные, и они себя так ведут. Вот вы видите Патю Доярку?
2: Нет.
0: Вот это моя мама. То есть вот, ну, не сейчас я вообще в роликах. Вот это моя мама. Она в какой-то момент просто может такая встать, ударить или что-то сделать, да? Это не прям агрессивно, но вот такая вот она. Импульсивная у меня мама. И я, наверное, ее взяла. Я взяла ее, я за ней наблюдала, я... Ну, как бы все то, что она делала, я делаю. Вот.
2: Ильнар.
0: А Ильнар не знаю.
3: Я расскажу, думаю, это после рекламы.
2: Да.
0: Как я много разговариваю, да?
2: Нет, подождите, мы успеваем. Рассказывайте.
3: Ну, у меня современный максимально, я думал, меня вообще будет хейтить за то, что ты как бы на все согласен. Но я понял. Вообще, это, мне кажется, психологически. Вот то, что мы излучаем, то и получаем. У меня есть друзья, блогеры, они говорят, вот сейчас мы что-то запишем, нас будут хейтить. Я говорю, а почему вы так думаете, что нас должны хейтить вообще или писать какие-то плохие комментарии? Я говорю, я, например, на это не настроен. Я думаю, будет все классно. Мы записали нормальный ролик, четверо нас там, и все, ничего плохого не было. Получается, ну, я излучил такое добро. Пусть
2: ура!
3: Завершим на этом.
2: В одной из своих публикаций, Ильнар, вы написали «В жизни как на море, то штиль, то буря». И да. Интересный вопрос к вам обоим. Увидев, какой дизайн в городе, в Махачкале, у вас случилась такая буря эмоций? Зажглись. Интересно,
3: но
2: вау,
3: мне идет
2: среагировали.
3: Улица Буйнакского.
0: Я только хочу сказать, Радовский бульвар, который сейчас очень сильно изменился в лучшую сторону, мне нравится вот этот вот, не знаю, реставрация, да, назовем это так, и вот этот парк, вот эта Буйнакская улица, да, назовем ее Буйка.
3: Вся молодежь, что, ну, разный континент людей.
1: Ну, у нас, да, вот, насколько знаю, молодежь вот на Буйнакскую ходит, и вот университет.
0: Вот, кстати, университетка, да, очень красиво, очень, прям.
2: Мы
0: очень.
2: В своем проекте ко всем гостям пристаем с вопросами, а что бы вы хотели преобразовать в городе? Несите свою
1: вот
2: лепту.
1: Какая-то мысль своя, да. Вот что-то изменить, что-то улучшить, парковые.
0: Можно я скажу первое? Я вот сейчас даже вот вспомнила, чтобы я хотела, чтобы очень много было мусорных баков, в которые можно выкинуть мусор, потому что есть мусорные баки,

0: Просто они нужны на каждом чуть ли не шагу, так как не
1: хочется... Их должно быть больше.
0: Больше, да, не хочется бросать на пол, да, или в руках держать. Это первое. Второе, что-то для нас, для малых... Все для детей есть тут. Я вот, вы заметили?
1: Да,
0: детские площадки. Ну, чуть-чуть. Но есть все для детей. А для нас... Откройте что-нибудь для нас. Какую-нибудь...
1: Детскую площадку
0: нет,
1: для взрослых.
0: Нет, да, да, для взрослых.
2: Ну, например, вот что тебе
0: ТЦ. Какое-нибудь огромное ТЦ, куда мы можем прийти, где мы можем пойти в кино, да, там же, внутри. Пойти там, огромное ТЦ. Вот, например, да...
2: То есть все 4 кинотеатра в Махачкале не хватает?
0: Нет, дело не в этом. Они... Особенно «Синема Холл» для меня этот хороший этот кинотеатр. Просто я имею в виду, хочется что-то для взрослых. Но не плохое, наоборот, игровое, что-то интересное, чтобы мы могли... Вот мы отдыхаем, ну, я не знаю, куда мне пойти. Вот единственное, что вот проблема в Дагестане, я не знаю, куда мне пойти. И мне скучно, я сижу дома. Или мы приходим в офис, играем мафию. Все. А хочется что-то интересное, там квесты, хочется какой-то ТЦ огромное. Вот это хочется, вот что-то погулять где-то, вот что-то сделать.
1: Ильнар, есть что добавить?
2: Ну, я бы, например, хотел бы, чтобы наш город был более озелененный.
1: Угу. Вот.
2: Хорошие
1: дороги. Вы, как всегда, за экологию.
2: Да, я за экологию, потому что я постарше. Я как бы с общественной части. Вот мне кажется, у нас город красивый, республика красивая, люди добрые, воспитанные, культура классная, еда самая, наверное, вкусная, наверное, на земле. Потому что
0: в России вообще самая вкусная.
2: Все говорят, здесь вкусно, красиво, люди добродушные, все классно. Но вот город, если он был бы еще зеленее, вот парковые зоны, вот больше воды, то все классно.
1: Массой позитивной информации о ваших любимчиках. С вами делятся Емисея Мирова и Ярагит Урланов. Гости программы Сакина Баталиева или Сакура и Ильнар Надыршин.
3: В эфире программа «Про комфортно» с Емисеей Амировой.
4: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
5: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Издревле в Дагестане говорят, куда не приходит гость, туда не приходит благодать. О том, как обустроить встречу гостя максимально комфортно, в авторской программе Аймисея Мировой «Про комфортно».
1: Партнерская программа «Салоном Двери»-то посвящена дизайну интерьера, но учитывая юмор наших гостей, творческий дуэт Ильнара и Сакуры, мы не обходим стороной, да?
2: Да, да. Мы вернулись заряженные.
1: У меня вопрос к вам обоим на засыпку. Какой плейлист должен звучать в пространстве, в шоу-руме, например, шоу-рум с дверьми, напольными покрытиями, чтобы вы точно сделали покупку?
0: Ой, как странно. Ну...
2: Я знаю, что у меня должно что-то такое классическое, Моцарт, такое триумфальное,
0: Моцарт,
2: да, вот зашел, знаешь, так все дорого, богато, стильно и все.
1: И Моцарт.
0: Ой, да. Он как любит это. Ну, можно техно какое-то или же хаос какой-то, чтобы, ну,
10: чтобы
0: приятно
10: чтобы
0: было.
10: Чтобы клиенты сразу танцевать начали.
0: Да, да, да. Не, ну, можно что-то типа птичек. что-то сейчас включают, птички там. Лес. Я люблю это. Я вот когда получается.
2: Взрослая, поэтому.
0: Да, да, очень взрослая, мне уже там. Я люблю это, да. Вот когда по парку гуляю, там какие-то птички, все такое, меня так это вот меня так успокаивает. Мне на самом деле, если честно, музыка никакого этот. Я честно, вот
1: не влияет.
0: Не влияет вообще никак на покупку. Если я вижу эту дверь, и она мне понравилась, я ее возьму. Да, ну вот скидку сделать.
1: А вообще, Ильнар, вы как считаете, какой процент так же думает, как и вы? Вот, чтоб классика, чтоб Моцарт звучал.
2: Ну, видите, люди разные. Вот я не думал, что сейчас скажет Сакура, там, техно, хаус, как будто мы в Буйнакск-то переезжаем. Все такое веселое. Как-то, ну вот вы, например, что хотели бы услышать?
1: Я, честно, очень синхронно с вами мыслю. То есть для меня тоже важно, чтобы классический антураж, чтобы зелени побольше, и чтобы отсутствие
0: музыки, да?
2: Вот.
0: Я же не говорила прям включать.
1: Не, мы вообще не критикуем, мы
0: делимся. Ой, ну все, вы критикуете,
1: да,
0: я пошла.
1: Было, да, подождите с этого места.
2: Мне кажется, от настроения тоже зависит.
0: Ну да,
2: как
0: да.
2: Как ты пришел.
0: Или если есть деньги.
2: Настроение всегда хорошее.
1: А вот этот вопрос, чем вам помочь?
2: Честно, очень я так не люблю, когда вот так подходят. Я зашел один раз в автосалон.
1: Подождите, я сам посмотрю. Да?
0: Вы знаете, да. Если консультант скажет, если что, вы зовите.
2: Да, вот это супер.
0: Если он так скажет, здравствуйте, вот двери, скидки какие-то, если что, зовите, я тут рядом где-то.
1: На районе.
0: На районе, да. Звоните нам. Вот это да, а вот когда человек вот так стоит рядом, что-то, я хочу просто посмотреть.
10: Это как мне давление.
0: Стыдно,
10: да.
0: Мне стыдно сказать, что я не покупаю. Я хочу посмотреть. А вдруг я смотрю, вот она мне подходит, да, вот. Я звоню там кому-то, я хочу сфоткать, посмотреть, показать своим родственникам. У меня там, извините, пожалуйста, группа есть со сестрами и это, братьями, папа, мама, там еще кто. Они же должны посмотреть.
1: А вот
0: да?
1: Эта реакция по внешнему виду. Вот заходит Патя Доярка и, соответственно, у нас все дорого, выходите.
0: Ой, я такой... Ой, я такой не люблю. Ну, то есть я даже не знаю, вообще такое делают в Дагестане.
2: Мне кажется, такого
0: у нас нет. Для меня все равны.
1: Это не про нас.
0: Да, надеюсь, что у нас такое не делают. Вообще, знаете, было раньше такое, когда я зашла в кафе, со мной вот так разговаривали. И да.
1: Это будучи в образе Пати Даярки?
0: Нет, нет. Вот я вот, вот такая вот. Я только приехала в Питер.
10: Не нравится, уходите, да?
0: Ну, что-то не даже такое. Там какие-то слова такие были неприятные от официантов, да. И я сидела, думала, такое в Дагестане бывает. Ладно, ну, в другом, да, регионе.
2: Но обычно на сервис у нас жалуются,
0: Ну да.
1: Что у нас со сервисом?
0: Да,
2: слабо,
0: да, да.
2: Наоборот, да.
0: Но я не ожидала этого. Ну, вот этого я не люблю. Для меня все равны. Я вообще всех уважаю. Если ко мне хорошо относятся, со мной хорошо общаются, я в два раза больше, там, я уже даже, на, телефон забирай, дарю, там, я не знаю, это понравилось, забирай. То есть, если ко мне хорошо относятся в магазине, я куплю.
10: Ну, может быть, вот на таких вещах и идеи появляются. А как вот на самом деле у вас идеи появляются вот в ролике снимать?
0: Я наблюдательная, я же актриса, окончила актерское мастерство, и нас научили там наблюдать за какими-то вещами, то есть за людьми. Я могу повторить кого-то, да, как ходит еще. Но я такое не делаю, просто если это нужно использовать в роликах, я это делаю. И та же Патя Доярка, она... Это наблюдение, вот я же говорю, за всеми женщинами, да, за мамой, за мамами, за женщинами, вот как они себя ведут, вот я то и делаю.
2: Сегодняшний
0: да.
2: тренд.
0: Хотя я не пропагандирую плохое что-то, я что-то юморное, что-то, смысл в моих роликах не ищите. Там нет смысла, там просто вот сел, посмотрел, посмеялся, вышел и все. И поставьте лайк, пожалуйста. Все.
10: Ну, вот у нас, мы когда снимаем ролики у себя в салоне, в основном снимаем там, экспертное такое видео, то про дизайн, по ремонт, да, а вы вот снимаете таким с юмором, какие-то происшествия происходят и так далее. Из-за этого какие-то происходили эксцессы с поклонниками или с каким-то там недовольством в жизни?
0: Конечно, у меня
10: разборки.
0: Да, конечно. Раньше,
2: сакура.
0: Честно, раньше очень жестко было в этом плане, а сейчас более-менее, да, я уже перестала на это реагировать. Раньше вообще именно мужской пол, такие вот подростки, может быть, да, чуть больше, реагировали очень жестко. Непонятно почему, а я ничего плохого не делаю. Или же девушки, вот ты пропагандируешь нас как вот таких вот клоунов, а я, в принципе, у меня даже в голове такое не было. Но сейчас... Вроде бы я там по городу куда-то хожу, там где-то на свадьбах бываю.
1: Да и в целом, наверное, аудитория меняется, люди меняется, трансформируются.
2: Становятся современнее,
0: сейчас
2: культурнее.
0: Сейчас век интернета, и все уже привыкнут. Сейчас вот эти вот свадьбы пошли подряд, день рождения, к этому тоже привыкнут, я вам говорю, и к юмору вы тоже придете, и когда в какой-то момент у вас не будет залетать экспертные рилсы, вы такие...
1: Где она? Сакура,
0: Ванильна? Приходи, да. Сакура вам сделать скидку.
1: Вы сказали, что вы актриса, профессиональная актриса, да. А вот для того, чтобы заниматься, чем вы занимаетесь, простите, нужно ли быть профессиональным актером?
0: Ну, я считаю, что да. Потому что мы вливаемся... Ну, я вот так вот по щелчку вливаюсь в роль. Единственное, что Эльнар может это делать, он у нас красавчик, просто Эльнару сложно вливаться быстро в роль, ему нужно время, ему нужно подготовиться.
2: Чуть-чуть
0: есть такое. Но он старается, ну, конечно, с ним...
2: Я же не зря в русском театре работаю.
0: Ну, вот, хорошо, он в русском театре работает. И всегда, каждый ролик, который мы снимаем, я говорю, ты работаешь в русском театре, соберись, говорю, покажи мне.
2: За кадром у меня все хорошо получается. Камера включается, вроде бы на камеру работаю, все такое, но какие-то есть зажимы.
1: И включается у Сакуры Станиславский.
2: Да.
0: Да, ой, это вообще я его учу. Мне кажется, он скоро как будто бы окончил там университет какой-нибудь. Я только в конце ему диплом выдам.
1: Здесь была Сакура.
0: Здесь была Сакура, она обучила.
1: А какой образ больше всего у Ильнара получается?
0: Красивого мальчика?
2: Ничего не говорит, просто сидит.
1: А у Сакуры Ильнар?
2: Честно, у нее вот, она даже как сидит, показывает, вот Патю Даярку, вот она в обычной одежде, как бы, да, все, вот она Сакура, но она как в Даярку вот входит, роль, все, я на нее так смотрю, вот этот человек просто другой, психологический разговор.
0: У меня даже лицо меняется, заметь, я когда начинаю там вливаться, как Патя Даярка, у меня сразу лицо меняется.
2: На ходу сценарий, вот прям реально, записываем какой-то сценарий, давай, все, и записываем.
1: А аудитория какую любит Сакуру больше?
0: Вообще, Патя Даярка и Сакура, я люблю аудиторию, это с 18 и выше лет. Почему? Это аудитория та, которая уже сформировалась.
1: Осознанная.
0: Какое слово я знаю. Вот, осознанная, которая работает, которая может принести деньги, пользу этому миру. А дети, да, дети — это тоже как бы хорошо. Просто для меня вот эта аудитория лучше, мне кажется. И больше рекламы.
2: Ну да, от 18 до плюс 45.
0: Да, плюс.
1: Анализировали.
2: Да. Там статистика, все выходит, да. У нас почти одно и то же.
1: То есть идентично и здесь 18+, да. И здесь 18+.
0: Ну, у него тоже, у нас просто чуть аудитория схожа, потому что мы всегда вместе снимаем, и они уже к нему переходят, от него мне, и вот, в общем, вот так вот. У него не может быть детская аудитория, у него может быть только женская аудитория. По сути,
2: прям,
0: да.
2: Ну, не вся женская, у меня больше как бы страничка, она такая общественная, как сказать, больше политическая, общественная. Исходя из этого, такие ролики, например, не особо залетают.
0: Ну да, это вообще как-то скучно, да?
2: Да, это как скучно. Будто скучно, это есть определенные люди.
0: Да, да, да.
2: А когда уже мы записываем что-то смешное, что-то интересное, конечно, подписчики меняются и люди разные.
0: Кофе вкусный. Ну, в общем, аудитория хорошая. На самом деле я очень люблю свою аудиторию, даже если они хейтят. Я пишу, я вас так люблю.
10: А вы каждому отвечаете? Или как
0: это
10: происходит?
0: Нет, не получается. Честно, вот если меня слышат, тот, кто на меня подписан...
1: А вас слышат?
0: Да, меня слышат. Простите меня, пожалуйста. Иногда я, честно, не успеваю. Это вот я даже сейчас сижу, вот я подниму телефон. Посмотрите, сколько сообщений. Вот я хочу вам показать, просто чтобы вы понимали. Посмотрите, сколько сообщений за вот то, что 15-20 минут, которые мы сейчас сидим.
1: Ваши пожелания вашим подписчикам, Эльнар?
2: Я желаю всем нам расти и подписчикам понимать наш юмор, нашу культуру. Мы несем добро, позитив и, я думаю, такие светлые моменты в жизни.
1: Сакура.
0: Я желаю здоровья каждому, ну, взрослому человеку тоже, потому что у меня родители взрослые, я хочу сказать и посоветовать, чтобы вы всегда проверялись заранее, смотрели за своим здоровьем, пожелать вам всего самого хорошего, понимать других людей, уступать друг другу, уважать друг друга, вот, и любить меня. Да, это как... Любите меня, подписывайтесь на меня, ставьте лайки, я вас люблю.
1: Время пролетело незаметно, на самом деле мы и раньше следили за вашим контентом, я сейчас думаю, с Яроги еще больше, да, будем контролировать.
10: Да, ну я думаю, что теперь я тоже стал таким экспертом творчества Сакуры, да?
1: И
10: Ильнара, да. И этот, я вам желаю дальнейших успехов, спасибо, процветания. А также приходите к нам в салон Двирита.
0: Все, ну мы уже все, вас... как бы. Двирита, да, стакан уже собирает Двирита.
1: Напоминаю, что сегодня гостями нашего эфира были Ильнар Надыршин, Сакина Батаалиева. Ваши пожелания мы услышали. Программу вели Эмисия Мирова и Ираги Турлана. Всем добра и до новых эфиров.
2: Спасибо.
3: Про комфортно с Эмисией Амировой.
11: Реклама на радио.
12: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
13: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
14: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
15: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
17: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Минтруд предложил автоматически назначать страховые пенсии по старости. В Дагестане направили 1,5 миллиарда рублей на выплаты пострадавшим от паводков. И в Махачкале стартовал фестиваль народного творчества. Теперь подробно. Минтруд предлагает назначать страховые пенсии проактивно. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Речь идет о страховых пенсиях по старости, в том числе досрочных для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью. Согласно инициативе, решение о назначении страховой пенсии по старости будет принимать социальный фонд по месту жительства гражданина за 30 дней до достижения им пенсионного возраста. Организация должна в течение 3 рабочих дней со дня вынесения решения о назначении пенсии известить гражданина об этом, а также возможности отказа от назначения выплаты. Перечень строений, на которых государственный флаг России должен быть вывешен постоянно, пополнят объекты спорта, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. Соответствующий закон Госдума приняла сегодня. Также документ предусматривает обязательный подъем и установку государственного флага во время официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований. Учреждения соцзащиты Минтруда Дагестана назначили выплаты пострадавшим от паводка на сумму 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Единовременную выплату получили более 28 тысяч человек. Компенсацию за утраченное имущество свыше 10 тысяч граждан. Выплаты в связи с гибелью людей в результате стихии предусмотрены для 7 членов семей. Межрегиональный фестиваль народного творчества Северокавказского федерального округа «Кавказ. Единая семья» стартовал в Махачкале. Проект собрал на одной площадке хранителей традиций из СКФО и других регионов России. В нем принимают участие танцевальные и вокальные ансамбли, а также мастера декоративно-прикладного искусства. 4-дневная программа включает выступления на центральной площади, на площадке перед Аварским театром, концерты в пригородных поселках, выставки народных промыслов и грандиозное галопредставление. Главная цель проекта – показать самобытность кавказских народов, укрепить межнациональное уважение и передать богатые традиции народного творчества молодому поколению. Саид Сайдулов стал серебряным призером чемпионата мира по вольной борьбе среди студентов, который проходит в столице Бразилии. Дагестанский борец занял 2-е место, выступая в весовой категории до 79 килограммов. Соревнования в этом весе проводились по круговой системе с разделением участников на 2 группы. На пути к финалу спортсмен одержал 3 победы. В решающей схватке Саид Сайдулов встретился с представителем Ирана. Поединок завершился со счетом 4-4, однако победа по последнему результативному действию была присуждена иранскому борцу. И о курсах валют на сегодня. Доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Помни, кто ты. Помни, откуда. Слушай радио «Прибой».

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Летний вечер среды – лучшее время для того, чтобы загадать желание. И не просто загадать, а отправить его в эфир, где оно обязательно сбудется под любимую музыку. В эфире «Радио Прибой» – ваш любимый час желаний. С вами Иза Ахметханова. Звоните по номеру 91-1007 и пишите к нам в мессенджер «Макс» по номеру 8-988-291-1007. Ваши слова, ваши приветы и, конечно, пожелания, ваши песни – все прозвучит в ближайшие 60 минут. Итак, первые сообщения, которые уже заждались своей минуты, друзья. Салам пишут нам из Дербента. Сидим с подругами в кафе на берегу, слушаем прибой и обсуждаем планы на лето. Спасибо большое за позитивный эфир с Сакурой и с ребятами. Всем, кто сейчас мечтает об отпуске, пусть он случится как можно скорее. Поставьте что-нибудь для девичника. Так написано. Например, трек в исполнении Гамиды Рамазанова «Нет жизни без тебя». Пишет нам Зарина, ее компания. И что ж, девочки, вам приятного отдыха. Спасибо огромное за ваш потрясающий отзыв. Очень рада, что вам все понравилось. Ну, а мы движемся, друзья, далее. Иза, добрый день. Пишу вам с работы. Я охранник в школе. И у нас как раз пересменка. Передаю привет всем учителям. Вы герои. И попрошу песню, под которую хочется жить, Даниила Гарунова. Давай попробуем вернуть. Махмуд пишет из Каспийска. Ну что ж, огромное спасибо. Давайте попробуем вернуть Даниила Гарунова в эфир. Она обязательно, друзья, прозвучит. Вам прекрасного вечера. Ну, а я также, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40. Росювелир.

0: Реклама.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
3: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
4: Друзья, на самом деле, продолжаем час желаний на волнах радиостанции «Прибой». Напоминаю, телефон студии 91-10-07 и номер в мессенджере «Макс» 8-988-291-10-07. Передавайте приветы, поздравляйте близких, заказывайте любимые песни. Я с радостью все зачитаю и, конечно, все поставлю, друзья. Итак, у нас очень много сообщений, с радостью перехожу прямо сейчас к ним. Салам алейкум, радио «Прибой». Меня зовут Муслим, я хочу передать всем салам тем, кто меня узнал и хотел бы послушать песню в исполнении Муи Гасановой. Спасибо большое. Ну что ж, вместе с вами с удовольствием послушаем Муи Гасанову. Вам, Муслим, валейкум ассалам и также прекрасного вечера. Движемся далее. Ассалам алейкум. Пишу с города Кизилюрта. Хотел бы передать словам близким, родным, и хотел бы заказать хорошую аварскую песню. Ну что ж, вот вместе и послушаем Мую Гасанову, друзья. Специально для вас. И в Кизильюрт отправляется данный трек. Пишем, вернее, движемся дальше. «Прибой, вы наше летнее настроение. Пишу из маршрутки. Все смотрят на меня, а я улыбаюсь под ваш эфир. Передаю привет всем пассажирам 21А. Улыбайтесь, жизнь хороша», пишет нам Патимат. Ну и попросила Патимат композицию в исполнении Линочки Ли «Любить тебя». Ну что ж, всей маршрутке 21А счастливого пути, поскорее добраться до точки назначения, всем отличного настроения, на самом деле, друзья, улыбайтесь. Ну и еще одно СМС, привет всем, салам из солнечного Буйнакска. У нас сегодня день рождения у бабушки, ей 85 лет. Прошу самую душевную песню в исполнении Джамили Заловой «Любовь» и желаю ей здоровья 100 лет. Вперед, внучка Зухра. Ну что ж, мы от всей души поздравляем вашу бабушку с днем рождения. Конечно, желаем крепкого-крепкого здоровья, долгих лет жизни, ну и в кругу самых близких и родных. Вот чтобы так всегда была ваша бабушка окружена заботой, любовью, внучек и всех остальных близких и родных. Обязательно послушаем композицию в исполнении Джамили Заловой. Ну а я, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 81 08, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
7: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на радио «Прибой». На радио «Прибой».
8: Друзья, час желаний на волнах радиостанции «Прибой» продолжается. В эфире специально для вас и с вами Иза Ахметханова. Жду ваших звонков и сообщений. Не забывайте, это время ваше. Делитесь радостью, и пусть ее станет куда больше. Ну и несколько СМС. Здравствуйте, можно заказать любую музыку про Карачая-Черкесию. Ну и привет от Малика, как обычно. Ну, Карачаева, не знаю, насколько подойдет данный трек. У нас есть композиция о карачаевцах. Думаю, будет как нельзя кстати, исполняет Залина. Мы ее обязательно послушаем. Если вдруг вы имели в виду какой-то другой трек, дайте об этом знать. С удовольствием постараюсь исполнить вашу заявочку. Ну, а мы движемся далее. Привет, дорогая, привет, Прибой. Эх, жаль, что никто не заметил мое отсутствие. Вот решила напомнить о себе. Как вы, народ, у нас жара. И послушаем мой витамин Албана. Ну, узнаю почерк, узнаю. На самом деле, давно тебя не было в Рединке. Рада тебя лицезреть, скажем так, твои сообщения. Доктор Албан обязательно прозвучит. It's my life уже на подходе. Обязательно порадуем тебя данным треком. Ну, а мы движемся далее. Здравствуйте, хочу заказать песню группы Бахтавар «Джейран». Любимым воспитателям Гульмире Рамазановне и Патимат Каирхановне, детский сад 53, город Махачкала, и, конечно же, заведующая Зарема Гаджиева, Гаджиевна. От Сулеймана данное сообщение поступило. Ну что ж, специально для всех перечисленных и для вас обязательно прозвучит Сулейман композиция группы Бахтавар «Джейран». Ну, а я, друзья, постараюсь все-таки принять звоночек. Так. Алло, здравствуйте.
9: Алло, здравствуйте.
8: Представьте, пожалуйста, как вас зовут и откуда вы к нам дозвонились.
9: Меня зовут Сергей, я сейчас в Дагестане отдыхаю, а сам с Владивостока.
8: Ой, добро пожаловать, вам приятного отдыха. Как вам у нас в республике?
9: Да все отлично, все хорошо, приятные люди, приятный народ. Вот везде все устраивает, все хорошо, все отлично.
8: Очень рады. Вот. Ну, пожелаем вам приятного, на самом деле, отдыха. Пусть все проходит гладко, весело, и чтобы эмоции остались на всю оставшуюся жизнь. Что бы хотели послушать, и кому будут приветы?
9: Хотел бы привет передать всему пакистанскому народу, отдельно Дюгушеву, Ревшану, Махачкалы, вот, Шухрату. Это наш экскурсовод. Ну вот, молодец. Ну и хотел бы супруге хотел бы, не знаю, песню. Как у песни? Как? Марикону? Марику?
8: Так.
9: Мэри Гун. Есть?
8: А, Мэри Гу, да, знаем.
9: Да, как... Мэри Гу.
8: А какой вот, именно трек?
9: Любой трек. Любой, на ваш...
8: с удовольствием.
9: Вот. Ну, Владивостоку привет передаю.
8: Передаем Владивостоку из горячего Дагестана пламенный привет. Ну, Сухрату, если не ошибаюсь, пожелание. Да, пусть на самом деле ваш отдых осуществит на все 100%. Рикшану и вам, также и вашей прекрасной супруге, отличного отдыха. На самом деле еще раз хочется пожелать. Ну и композиция Мэри Гу обязательно прозвучит. Всего хорошего, до свидания.
9: Спасибо большое, до свидания.
8: До свидания. Ну, а я, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир», эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и, конечно, профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны только лучшего.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
5: «Росювелир».

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Иностранцев-контрактников не будут депортировать из России. Прокурором Дагестана может стать уроженец Самарской области. И в республике прогнозируется резкое ухудшение погоды. Теперь подробно. Граждан других стран, проходящих военную службу по контракту в рядах вооруженных сил Российской Федерации, запретят депортировать из страны. Такой законопроект Госдума приняла в третьем чтении. Кроме того, закон запрещает отказывать этим категориям людей в выдаче или аннулировании вида на жительство, в разрешении на въезд в страну, а также принимать решения о нежелательности их пребывания в России. В стране могут разрешить благоустройство уже протоптанных лесных тропинок для создания велосипедных, пешеходных и беговых маршрутов. Однако это будет возможно только в случаях, когда работы не потребуют сплошной или выборочной вырубки леса. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении. Отмечается, что Россия обладает обширными лесными ресурсами, расположенными вблизи населенных пунктов. Однако действующее законодательство ограничивает возможность обустройства в лесных массивах рекреационных зон, включая пешеходные и велодорожки. Денис Авдеев может стать прокурором Дагестана. Его кандидатуру на данный пост рассмотрит Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству. Всего на заседании 16 июня сенаторы рассмотрят кандидатуры на должность прокуроров в 4 регионах, предложенные президентом России Владимиром Путиным. Отмечу, что Денис Авдеев родился в 1976 году в Самарской области. В органах прокуратуры работает с 2001 года. С февраля 23-го занимает должность Восточно-Сибирского транспортного прокурора. Сегодня с 18 часов до завтрашнего вечера в Дагестане прогнозируется резкое ухудшение погоды. Наиболее сложная обстановка ожидается в предгорных и горных районах республики. Здесь местами пройдут дожди, в отдельных районах сильные ливни с грозами. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В связи с обильными осадками на реках ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Кроме того, в горных районах республики существует угроза схода селей малого объема. Специалисты рекомендуют гражданам проявлять бдительность, по возможности отказаться от поездок по опасным горным маршрутам и не парковать автомобили вблизи русел рек и деревьев. Мультимедийный фонтан в Дербенте открывает летний сезон. Официальное открытие состоится 12 июня в День России. Самый большой в стране светомузыкальный фонтанный комплекс был открыт в 2022 году. Площадь фонтана составляет более 4000 метров. Объект оснащен световыми прожекторами с индивидуальным управлением, двумя видеопроекторами для проецирования изображений и акустической системой. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: Ну, лето – это и вправду прекрасно, друзья. Да, 18.07 в столице. Среда уже не просто день недели, она стала настроением. Вечер опускается на Махачкалу мягко, без спешки, словно давая нам время выдохнуть после трудового дня и настроиться на что-то хорошее. Я Иза Ахметханова веду этот финальный час, и я хочу, чтобы он стал вашим личным островком спокойствия. Включайте громче, мы завершаем этот день красиво, лучшей музыкой. Прибоя.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Ну, знаете, вечерняя премьера – это как глоток прохладного лимонада после жаркого дня. То, что нужно прямо сейчас. В эфире «Прибоя» – новинка, прекрасный дуэт. Дуэт в исполнении Жаклины и Сабины Абдуллаевой. Лиз Гияр, встречайте.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья водители, вечерняя сводка. Итак, по данным Яндекс.Карт, заторы в Махачкале сохраняются на следующих улицах. У нас на проспекте Казбекова в Семендере. Далее на проспекте Алигаджа Кушинского в районе Северного автовокзала. Камаева улица выделена красным. Также довольно серьезные пробки у нас в Первом Махачкале на улице Магомед Тагирова в районе Троллейбусного кольца. Такая же картина и по Гайдара Гаджиева от кольца до улицы Батырмурзаева. Улица Агасиева, Ташкент выделено красным. Пробки зафиксированы практически на всей протяженности проспекта Имама Шамиля. Весь проспект стоит. Улица Магомеда Ярахского частично красным выделена. Гамидова, Ирчика, Зака в заторах. Также у нас на Примакова пробки. Ну и небольшой отрезок улицы Гагарина. Что же в районе ЦУМа? Стоит Батырая, Каркмасова, Радищева, Дзержинского. Также у нас на Доходаева и на Гусаева также пробки. Магомед Гаджиева также выделено красным, обе полосы. Пересечение Даниила Доходаева, пересечение Доходаева и проспект Расула Гамзатова также у нас пробки. На всей протяженности проспекта Расула Гамзатова также сохраняются у нас заторы, друзья. Они перетекают в редукторный поселок. От моста по всему проспекту Петра Первого у нас довольно серьезные пробки. Улица выделена бордовым цветом, прилегающие улицы также в заторах. И на кольце по Хаджи Булача и проспекту Насрудинова также зафиксированы заторы. Да, друзья, на Хивской небольшое скопление машин. Вечерняя дорога – это не просто километры асфальта, друзья. Это время переключиться, отпустить все, что накопилось за день, и позволить мыслям течь плавно, как мелодия. Пусть в колонках звучит что-то очень ваше, а за окном мелькают огни, подсказывающие: вы на правильном пути. Без резких движений, без нервов, обязательно соблюдая правила дорожного движения. Доброй дороги, друзья, и счастливого пути!

0: нами навстречу лету. Слушай, прибой.
1: Ну что ж, 18.45 выдают стрелки часов, мои дорогие, наша летняя среда на радио «Прибой» подошла к концу. Сегодня было все. И премьеры, и ваши желания, яркая передача, теплые приветы и музыка, которая греет изнутри. Пусть завтрашний уже четверг будет к вам так же щедр, как и этот вечер. Находите время для маленьких радостей, обнимайте близких и помните, до выходных уже совсем рукой подать. С вами была я, Иза Ахметханова, радио «Прибой». Не прощаемся, мы говорим до скорой встречи на нашей волне. Пока-пока.
2: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Избербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах.
2: Говорит Махачкала. В столице 19 часов.
0: Радио Прибой.
2: Нас слышно.
3: На Радио Прибой новости.
4: Новости.
5: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Иностранцев-контрактников не будут депортировать из России. Прокурором Дагестана может стать уроженец Самарской области. И в республике прогнозируется резкое ухудшение погоды. Теперь подробно. Граждан других стран, проходящих военную службу по контракту в рядах вооруженных сил Российской Федерации, запретят депортировать из страны. Такой законопроект Госдума приняла в третьем чтении. Кроме того, закон запрещает отказывать этим категориям людей в выдаче или аннулировании вида на жительство, в разрешении на въезд в страну, а также принимать решение о нежелательности их пребывания в России. В стране могут разрешить благоустройство уже протоптанных лесных тропинок для создания велосипедных, пешеходных и беговых маршрутов. Однако это будет возможно только в случаях, когда работы не потребуют сплошной или выборочной вырубки леса. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении. Отмечается, что Россия обладает обширными лесными ресурсами, расположенными вблизи населенных пунктов. Однако действующее законодательство ограничивает возможность обустройства в лесных массивах рекреационных зон, включая пешеходные и велодорожки. Денис Авдеев может стать прокурором Дагестана. Его кандидатуру на данный пост рассмотрит Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству. Всего на заседании 16 июня сенаторы рассмотрят кандидатуры на должность прокуроров в 4 регионах, предложенные президентом России Владимиром Путиным. Отмечу, что Денис Авдеев родился в 1976 году в Самарской области. В органах прокуратуры работает с 2001 года. С февраля 23-го занимает должность Восточно-Сибирского транспортного прокурора. Сегодня с 18 часов до завтрашнего вечера в Дагестане прогнозируется резкое ухудшение погоды. Наиболее сложная обстановка ожидается в предгорных и горных районах республики. Здесь местами пройдут дожди, в отдельных районах сильные ливни с грозами. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В связи с обильными осадками на реках ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Кроме того, в горных районах республики существует угроза схода селей малого объема. Специалисты рекомендуют гражданам проявлять бдительность, по возможности отказаться от поездок по опасным горным маршрутам и не парковать автомобили вблизи русел рек и деревьев. Мультимедийный фонтан в Дербенте открывает летний сезон. Официальное открытие состоится 12 июня в День России. Самый большой в стране светомузыкальный фонтанный комплекс был открыт в 2022 году. Площадь фонтана составляет более 4000 метров. Объект оснащен световыми прожекторами с индивидуальным управлением, двумя видеопроекторами для проецирования изображений и акустической системой. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой.
0: Оперативно, компетентно, вовремя.
2: Новости на Прибое.
6: На Радио Прибой. Притчи народов мира.
7: Мальчик сидел возле открытого окна и ел арбуз, ловко выплевывая в окно на дорожку большие черные семечки. «Не плюй семечки на дорожку, сынок, мухи налетят», — попросила мама. «Ничего, пусть слуга придет и все уберет. Смотри, как ловко у меня получается». Мальчик с силой выплюнул семечки, и они веером разлетелись по дорожке. Тут на улице раздались крики детей. «Цирк! Цирк приехал!» Мальчик вскочил и выбежал из дома. Через мгновение раздался его крик и громкий рев. Испуганная мать выбежала вслед за сыном и обнаружила, что ее бедный ребенок лежит на земле с ободранной коленкой и ссадиной на руке. Он поскользнулся на семечках. Мать долго успокаивала и лечила сына. Потом она отругала слугу. Вечером жена рассказала обо всем мужу и попросила: «Ты должен строго наказать слугу за то, что он вовремя не почистил дорожку. Наш бедный сын поскользнулся на семечках и разбил себе коленку». «Слуга здесь ни при чем», — хмуро заметил отец. «Нашему сыну нужно запомнить правила. Тот, кто ходит босой, не должен сажать колючки».
8: «Глупости! Я не сажал колючки! И я никогда не хожу босой!» — сердито крикнул сын и топнул ногой, обутой в новый красивый башмак.
7: «Ты словно ходишь босой, если под ноги не смотришь.
8: Ты словно сажаешь колючки возле дома, если бросаешь мусор в окно, объяснил отец.
6: На радио «Прибой» притчи народов мира.

0: Реклама.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.диспрома.ру.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8 905 401 11 11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Большой выбор колясок в «Киргут-дети». Премиальные «Сайбокс», «Дугабо», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргут-дети». Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3 500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся, радио Прибой.

0: Дагестане 20 часов.
1: Песня в стиле шансон. На волнах прибоя. Музыка, которая греет

0: Реклама на радио. Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: делам.
1: Реклама.
2: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь» – хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
8: Для детей старше 12 лет.
9: Бокал. Вином мой полон, в душе вопросов омут. Зачем весной цветет?

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Старуха вздорная листья с деревьев сбросила.
1: Дождик осенний льет с утра, лист на ветру качается. Может, забыть тебя пора.
2: Что-то

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-47-47.
6: Замерли небеса с облаками безлунными. Видится только тайного прошлого связь.

0: Дагестане 21 час.
1: Лето, лето, лето на твоей волне.
2: Включай лето вместе с любимым радио.
0: Ты мой.

0: Аварская поговорка.
1: Бахачит шалдахула, халикат боснухула.
2: Герой в бою погибает, а трус в постели.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
5: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина — самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

В Дагестане 22 часа. Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».

0: Даргинская поговорка.
1: Букуни вакуалли, маза деткой.
2: Когда чабанов много, овцы теряются.
0: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Эндоскопия в сети центров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
5: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+.» Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Ту отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
5: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
6: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

0: где-то вдалеке заревели грозы, где-то в темноте в углу завяли.
1: В Дагестане 23 часа.
2: Привет всем! Это я, Гурская Диана. Слушайте радио «Прибой». Это самое клевое радио.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
1: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводят хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
2: Вспомни, что было.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Лезгинская поговорка.
1: Вери акулуяр ханайта, фехедин руш нет худай.
2: Если бы все были умные, кто бы женился на дочери муллы?
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру